0: Австралия. 5 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом

подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры.

0: На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: 03 в Оренбурге. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий и Илья. Всем доброе утро, друзья, вам
1: доброго
0: тоже. Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, вы.
2: Ну, здравствуйте.
0: В хорошем настроении сегодня, я смотрю.
1: Да? Сегодня прекрасно. Сегодня пятница.
0: Сегодня пятница, конечно. Сегодня
2: работать.
1: Все уже пришли такие разговорчивые, веселые.
0: Все гораздо приятнее как-то делается, да, когда пятница наступает. Конечно. Но это действительно так. Так что с этим таким мини-праздником, друзья, мы вас поздравляем. Также поздравляем с тем, что сегодня не будет дождя. По крайней мере, по прогнозам.
2: А завтра
0: будет.
2: Да, круто. Ты знаешь, наоборот.
1: Ты знаешь, в чем прикол? Вот на самом деле в пятницу в рабочую 29 градусов тепла не очень хочется.
0: Не, ну это понятно, но по крайней мере хотя бы не сыро. Да. А завтра, Дима, знаешь, ближе к вечеру, к ночи даже.
2: Да? Ну хотя бы так.
0: Да. Да. Дальше
2: главное
0: потом...
2: не в обед, там не в три.
0: Ну, вроде нет, в обед нету, но в остальные дни, давайте прям так быстренько посмотрим.
2: Что ты там бывшую увидел?
0: Это осадки до следующей недели. Буквально до конца следующей недели. Там еще и похолодает даже.
2: Очень плохо.
0: Да, к сожалению, так. Пока наслаждаемся жарой и теплом, друзья.
2: Сегодня это так.
0: Сегодня это так, действительно.
2: Делимся впечатлениями.
0: А какими?
2: Я вчера был на... полуторачасовом, мог бы еще на двухчасовом, но у меня времени не было, массажи. Меня размяли хорошо. Да. Но ноги болели еще больше с утра. Ну, видимо, то, что мяли меня.
0: А тебе что, с макушки до пят, что ли?
2: Полный. Ну, меня бы сделали прям полный, просто у меня времени было ограничено, я не мог больше. Вот. Живот не мяли, короче.
0: Ну, может, и к лучшему.
2: Может быть, да.
1: Ну, не знаю. На самом деле, когда живот мнут, потом легче работает, а в целом все внутри.
2: Да, кишечник легче.
1: Да.
2: Уходит все из организма.
1: В целом все.
2: Да. Ну, вот на живот не хватило времени, но в целом я после этого еще поехал на свидан.
0: Так.
1: Вот. С другой девушкой.
2: Да нет, пришлось и своей, да.
3: Я надеюсь, она спит.
0: С каким сожалением он это сказал? Нет, пришлось своей.
2: Я шучу. Положить медленно пистолет. Вот, ну и короче, потом я начал смотреть футбол. Думаю, посмотрю-ка я первый тайм.
0: Чехия ЮАР или что?
2: Нет, Швейцария играла с... Нет, не с Катаром. Швейцария с кем они играли?
0: Ты поддержки не ищи.
2: В общем, с Боснией они играли. Я о том, что я прошлый матч... Это же уже вторые туры идут. Прошлый матч Швейцарии смотрел, там куча неиспользованных моментов. Думаю, ну сейчас их прорвет. Я начинаю смотреть матч, первый тайм 0-0. Я начинаю смотреть второй, я выключаю, ну, потому что, ну, моменты есть, они порят, думаю, я все выключил. Просыпаюсь, я выключил на минут 70-й, 0-0 счет был. Я просыпаюсь, 20 минут оставалось играть, 4-1.
0: Да,
2: 4-1, я
1: распал все.
2: Мне стоило только выключить.
0: Вчера было одно из таких мини-сенсаций, действительно, одного футбольного матча, когда в первом туре было, в первом тайме 0-0, а потом сразу 5 голов.
2: Бам-бам, я говорю, да остановитесь.
0: Да, был.
2: Забавно был. Ну, а еще очень жутко, к сожалению, там, из того же самого чемпионата, то, что пропустили, это травма игрока Канады, вон Коне.
0: Я видел, да.
2: Там ножка прям пополам.
0: Практически. Там жуткие фотографии.
2: Грустно, да. Поэтому здоровье.
1: Еще что интересного есть, знаете что?
0: Да.
1: Сейчас, Дима, вот так вот просто мы рот закрываем, потому что это очень важная информация. Так. Сегодня, 19 июня. Нет.
2: Нет,
1: Дима, я тебе вот
2: хорошо.
1: Родился прекрасный человек.
0: Так.
1: Зовут ее Дорогова Людмила Петровна. Матушка моя сегодня родилась. 43 раза ей 18 сегодня.
0: Что ж вы, ребята, сразу с этого, вот с этого
1: надо начинать. А я не успел ворваться. Я вот реабилитируюсь. Поэтому, маменька, матушка, люблю тебя очень сильно. С праздником тебя, с твоим днем рождения.
2: Как ее еще зовут?
1: Дорогова Людмила Петровна.
0: Запомни.
1: Татуировку
0: на... Высечи, да, на скале.
1: Молчи. Молчи.
2: Не, я потом тебе покажу, почему у меня такая реакция.
1: Хорошо, ладно.
0: Присоединяемся к поздравлениям.
1: Вот.
0: Давайте к теме, да.
1: Давайте к теме. Теперь к теме. Сегодня Виталий прям зашел в студию, говорит, сегодня тема будет такая. Если бы у вас был личный робот, то чему бы в первую очередь вы его научили? У нас уже комментарии, кстати, полетели.
0: Уже пошли.
1: Уже пошли.
2: Это был бы очень глубокий робот, я бы скажу. Я в нем что-нибудь прятал.
0: Нет.
1: Еду! Просто еду, конфеты туда складываю. Если я на диете, робот, иди ко мне.
0: Вот это хороший вариант.
2: Никто не будет искать в роботе.
0: Я бы что-нибудь прятал. Ну а что, например? Ну вот что, ты... Ну я не думаю, что ты, это, так скажем, алкоголь...
2: Я не думаю, что у тебя еще прятают.
0: Нет, алкоголь, например, прячешь, да? Вот, ну бывают такие, да, все.
1: Личный конферансье у него на работе бы подходил просто к нему такой. Здравствуйте. Опа!
2: Учитывая опыт нашей работы, я бы там прятал еду. Например, чтобы никто не брал с холодильника.
1: Зато реально удобно, чтобы тебе подносил, например, микрофон, когда ты подходишь...
2: Стол там нужен когда-то.
1: Оп, сразу такой вышел, такой, знаете.
2: Раз, робот такой. Ты, как правило, он падает. Раз, уронил.
0: Всегда ловко.
1: Кольцо невесты мог бы выносить.
2: Да, прикольно тоже.
1: То есть вариаций много. Или жениха на руках.
2: Как вариант. Никто же не держится за здоровье, да?
0: Или научил бы его танцевать тиктоник на свадьбе,
1: да? Тоже неплохо.
2: Вот это да.
1: Относить гостей домой, но это платная услуга.
0: Он бы его внес в свой райдер, то есть это отдельная стоимость была бы.
2: Каких-то гостей.
0: Участие робота в празднестве.
1: Возможно, он бы распечатал маску своего лица, на него надел, как он накинул.
3: Иди работай, ты!
1: Нелюдь!
2: Было бы забавно каких-то... О, забили, кстати, мексиканцы. Это так, к слову. Я к тому, что каких-то гостей бы он относил домой платно, каких-то к реке.
1: А каких-то в уборную, когда слишком хорошо было бы.
2: Держи волосы.
1: Не залей мой процессор.
0: Ну ладно, друзья, в общем, 8-922-878-2929. Если бы у вас был личный робот, чему бы вы его научили в первую же очередь? Да, сегодня так вот эту тему обсуждаем. Всем доброго утра, хорошего утра пятницы и солнечного дня.

0: Тренды дня.
1: Вот смотрите, что происходит. Каждый десятый житель России летом ест только поздно вечером.
2: Ну, потому что днем в жару не хочется,
1: поэтому абсолютно верно.
2: Вечером напоролся. Угу.
1: 85% предпочитают пропускать приемы пищи в жаркие дни лета. Почти половина отказываются от обеда, а от утреннего и вечернего приема намного реже. От завтрака 30%, от ужина всего 15%. Mm-hmm. Многие россияне и вовсе переходят на интуитивное питание. Ну, то есть, когда захотел, тогда и поел.
2: А как еще надо кушать? Секунду. Хочешь кушать, иди кушай.
1: Вот.
3: Нет, кто-то КБЖУ блюдет.
1: Ну да, такая. Все равно как-то
2: стараются. Ну КБЖУ ты можешь соблюдать вообще в течение дня, не привязываться к утреннему вечеру.
3: Есть же вот это вот, у меня там вот надо сейчас срочно.
2: Ну да, есть прям, которые...
3: По расписанию.
1: Да.
2: Я, в общем, кстати, не эфир не
1: да, из продуктов для перекусов чаще всего выбирают арбуз. 35% так ответили. Ну, на ночь арбуз.
3: Ты хотел сказать бессонную ночь.
1: Да, это я однажды, правда, я чуть не сошел с ума. Я попробовал, я наелся.
2: Кто его знает, и почки полетели, да?
3: Может быть, ты сейчас где-нибудь лежишь в палате, а все это тебе кажется, никакого подушку.
1: Это страшное дело, я не спал почти всю ночь. Вот, а чуть меньше 30% предпочитают мороженое.
2: Это на ужин?
1: Да.
2: Мороженое.
1: На перекус.
2: Да. Нормально.
3: А кто же, кого же я вчера видел-то? Или это мне приснилось? Я уже ебу.
1: Может, ты сам это...
3: Нет, мне кто-то
1: сказал... Где-то в палате находишься.
3: Может быть. Вот мне какой-то человек сказал, кушая мороженое, это мой ужин. Вчера это был, и не понял кто. Ну ладно, неважно. Буду разбираться в своем подсознании.
2: По-моему, пора уже к психиатру, даже уже не к психологу.
3: Может быть, да.
1: Так, что у вас?
2: У меня три есть тренда. Во-первых, прекрасный белый кот по кличке Перл стал звездой интернета, потому что очень ответственно охраняет арбузы. Пушистый живет на семейной ферме в Таиланде, где его оставляют следить за свежесобранным урожаем. И, судя по выражению морды, к работе он относится серьезно. Люди его перерепощивают, вот я показываю, потому что он прям, вообще серьезный мужчина, к нему не подойти, не подъехать. Вот, и многие выкладывают себя и говорят, мне бы такого кота и пес не нужен.
1: Ну, в принципе, как говорил известный персонаж в мультфильме «Дядя Федор, пес и кот», да? «Каникулы Простоквашино», если бы у меня был такой кот, я бы и не женился бы никогда.
3: Слушай, ему бы песню еще рядышком поставить, эту Deep Purple какую-нибудь.
2: Может быть, да. Или AC/DC.
3: Ну, он, учитывая, что Перл зовут.
2: Ну да, тоже неплохо.
1: Но Перл — это перевод жемчужин.
2: Второй тренд. Очень много я и видео всяких коротких посмотрел, и опять же в новостях везде пишут. Настоящее чудо произошло на матче футбольных сборных Колумбии и Узбекистана. Там люди встали с колясок и начали. Там момент какой, то есть у них специальные выделенные места, и, соответственно,
3: их пропускали. На любом стадионе.
2: И оказывается то, что есть все-таки недобросовестные болельщики, которые, о чудо, встали на ноги. И тоже очень много везде, где завирусилось.
3: Возможно, это не совсем так. Я прямой свидетель того, как у нас в городе же есть такие же места тоже. И есть ребята, которые
2: плохо ходят,
3: да, они на коляске, но в то же время я был свидетелем, как этот человек, он поднимался на некоторый этаж без коляски к нам домой.
2: Но если ты посмотришь, я тебе скину это видео, ты внимательно посмотришь, что там прям видно, бегает, там, да? Он прыгает. Там все замечательно у него, понимаешь? Его просто
3: тогда это чудо!
2: Это чудо! Ну и третий, самый главный тренд, который вчера заполонил интернет-пространство. Открылись предзаказы на GTA 6. Откроются. Вышел тизер. Показали, во-первых, обложку этой игры. Там люди все в восторге. У всех виск детский. И с 25 июня открывается предзаказ. Сколько это будет стоить? Я уверен, что это будет стоить вагон денег. Причем много разных денег это будет стоить. Но люди прям ждут с нетерпением и говорят: «Shut up and take me money, please».
1: Так это прям недавно видел то ли в Японии, то ли в Китае, ну точно где-то в Азии, я точно не помню где, уже якобы появились в продаже диски. То есть прям вот это.
2: Да.
1: И там все выкладывали в интернет, в сеть, то есть, да, фотографии с прям вот лежит диск, все, там это якобы GTA 6, и это. И все узнавали, правда или нет, то есть не могли понять, насколько это фейковые или настоящие фотографии.
2: Фейков очень много было закинуто и по поводу карты, и по поводу характеристик. Там вот это всегда абсолютно нормально, если что-то должно, ну, типа, что-то большое. Опять же, предыдущие части GTA 5 тоже там много чего выкладывали. Но на самом деле редко, когда что-либо сбывается, и поэтому на это не обращайте внимания. Вот официальные тизеры есть, официальные. Ждите. Будет, я уверен, что нас осенью ждет что-то очень интересное, масштабное.
1: Ну, будем ждать, что еще остается.
2: Вот, да, на этом тренды все.
3: Например, ваше увольнение. Поэтому сколько вы хотите провести в этой игре?
2: Я беру отпуск, продаю машину, покупаю плойку, игру и все. Не видите вы меня больше.
3: Будем очень ждать, да.
2: Не ждите.
3: Вот, хорошего настроения. Не, извините, никуда я с рекламы ушел. Давай.
2: Рану ткнул.
3: Да, давайте. Тренды. Тренды дня. Ничего, не будете поддерживать?
2: Давай вместе, давай. 3-4.

Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске у нас, давайте глянем, плюс 20 градусов днем до плюс 28. В Ясном плюс 18, днем до 29. В Кувандыке, Медногорск плюс 11, днем до 27. В Оренбурге плюс 16, днем до 28. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
3: Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Но... Каждый раз вот это вот... Мысли только сбиваешь. Ну, что, ну? Да, 21-103-7, код города 3537.
2: Ну, кнопки телефонные гну.
3: Да, набираю. Давай.
1: Действительно. Набирайте, друзья, прямо сейчас два билета в Центральный парк имени Полиничка на аттракционы.
4: Это всегда приятно и хорошо сходить, особенно вот перед выходным. Сегодня заберете их, если выиграете. Пойдете, покатаетесь, отдохнете, восполните силы этим летом. О, красота.
1: Особенно, знаешь, вот представляешь себя хорошо на каком-нибудь аттракционе, таком быстром, вроде сюрприза, вот как раз под Литл Ричарда вот этого.
4: Да, тоже можно, почему бы нет. Или на орбите.
1: Или на орбите, да.
4: Хотя, на самом деле, я больше всего люблю ходить, естественно, на автодром.
2: Вальс.
4: И вальс, да, да.
1: Автодром на картинге? Или...
4: Нет, нет, это просто автодром. Есть карта, а есть автодром. Угу. Или как, да, автодромы.
1: Ну, машинки мы их называем.
4: Да, вот эти электрические.
2: Чтобы разогнаться есть... такие.
4: Да, самое смешное то, что в большинстве случаев говорят, не надо так делать. Ты такой, да, конечно.
2: Люди ради этого сюда и приходят.
1: Да, дрифтят там.
4: Да, поэтому и вы можете быть этим самым дрифтером.
2: 21-103-7, прямо сейчас набирайте.
1: Давайте, друзья.
4: Сегодня у нас что?
1: Развлечемся.
4: Будут какие фамилии?
1: Не футбольные, не переживайте.
4: Не футбольные, разнообразные?
1: Разнообразные.
4: Это прекрасно.
1: Я, честно говоря, сам подустал уже.
2: Здрасте.
5: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
5: Наталья.
1: Добро пожаловать в мужскую компанию «Подушка шоу», Наталья.
5: Ну вот я услышала, что не футбольные фамилии.
4: Вот, видите, футбольные фамилии пугают. Все нормально.
2: Просто. Ну, девчонки же звонят, конечно.
4: Конечно.
1: Ну что ж, 7 фамилий сейчас назову, вспоминаем имена этих людей. 5 из 7 вспоминаем в положенное время 45 секунд. Это уже будет считаться победой. Вы готовы?
5: Да.
1: Ну, по традиции, тогда начинаем.
2: Все, 45 секунд надо запускать.
4: Надо.
1: Можешь это отсчитывать сам.
2: Раз. Поехали.
1: Комментатор знаменитый Озеров. Это не футбол. Ну, не только футбол.
4: Это не лучше.
1: Это не только футбол, да.
5: Александр.
1: Так. Крид.
5: Егор.
1: Тао. Жуков певец.
5: Сергей.
1: Янковский младший.
5: Не старшего, не младшего как-то.
1: Сейчас популярный актер довольно-таки.
4: На печи сидел.
1: Самый простой, да.
5: Емельян.
1: Хорошо, Шаломе.
2: Как рэпер.
4: У нас русский рэпер.
1: Ну, быстрее.
2: Да, у нас в клубе.
5: Нет.
1: Ну, ладно. Еще две фамилии оставить?
2: Давай.
1: Букин. Персонаж был такой.
2: Букин. Счастливы вместе.
4: Ну,
1: продавец обуви.
4: С Чебурашкой ходил всегда.
2: Да, Серега.
5: Букина.
4: Не, но Букин, а имя у него как у крокодила.
1: Да,
2: Сергей.
5: Гена.
1: Ну и Булгаков еще должны помнить.
5: Михаил.
1: Вот, видите.
2: Вот если бы еще одну фамилию. Шаломе. Ну как рэпер.
4: У нас есть рэпер, который с Ксенией Собчак такой, потанцуй со мной.
2: Да, да, он еще такой, когда...
1: Где классные там, это, тусовки?
4: У нас в клубе, как его зовут?
5: Да, как-то я не в том возрасте.
4: Нет, вы в том возрасте.
1: Да в том уже, он уже давно.
4: Вы сейчас Black Star.
2: Да.
4: Вот есть Джиган, а есть такой тоже татуированный, вечно в очках ходит.
2: Ну вот еще, смотрите, есть мультик Пумба, а первый кто был?
5: Тим.
2: Вот, Тим, нашли. Как рэпер зовут? Тим?
4: Вытянули. Императрица!
1: Я каждый раз, конечно, поражает.
4: Ребят, все за 45 секунд, без подсказок.
2: А у меня таймер остановился вот на 44-й, и все.
1: Это поражает, это фаза учителя года.
4: Понимаешь? И особенно из глубины, откуда тут поднимаются все факты. И вы такой,
1: пришел на поле. На поле О.
4: Я еще хотел сказать, как называются вот эти мягкие китайские тьмоти, или как они называются?
2: Ой, не знаю такого.
4: Десерты тоже, кстати, вкусные.
1: Но поскольку, Натальчика, пятница, мы не могли не оставить вас, точнее, не могли оставить вас без билетов.
2: Полбилет получается.
1: Центральный пар, да. Поэтому так произошло. Другие ребята, не всегда будет так. легко. Mm-hmm. Имейте в виду. Дашка бы сейчас возмущалась сильно, да.
4: Но ее же нет. Нет. Ребят, два билета, Наталья. Заслуженно, я считаю, в пятницу. Забирай.
5: Спасибо.
1: Приветы будут кому-то.
5: Ну, привет всем, всех с пятницы, завтра выходной.
1: Прекрасно. Спасибо.
4: Оставайтесь на линии, за эфиром пообщаемся, расскажем, как вы получите свои два билета в парк. А пока на правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много всего интересного. Режим работы парка понедельник с 16 до 23, со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением, категория 0+.
2: Вот вы говорили, как учитель вытаскивает. Кстати, Илья поздравлял свою маму. Я могу тоже поздравить у моей мамы по русскому языку 100-бальник.
1: Поздравляем.
4: Для учителя это важно.
2: Круто. Да, да. Всего 9 таких учеников сейчас в Орске. Угу. Ну, то есть там химия, что-то русский, еще какие-то предметы. Всего их 9 100-бальник. У нас,
4: да, один у твоей мамы преподавался.
2: Да, поздравляю. Прекрасно, поздравляю.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Действительно, но вы знаете, в начале дневника чемпионата мира хочется сказать о следующем. Во время матча 1/16 Кубка Брянской области, не в Америке, не в Мексике, а в Брянской области, между командами «Орбита» и «БХЗ» по полю пробежалась корова.
2: Не, я видел нарезки, когда кот вылетает и бежит эпично через все поле.
1: А здесь почти то же самое, но это уже делала корова.
2: И знаешь, так пиарщик такие: мы должны это переплюнуть. Несите корову!
1: Я, правда, не знаю, там видео обрывается, остановили матч в итоге или не остановили, непонятно. Но представьте себе такое на, допустим, чемпионате мира, если бы произошло.
2: Выскочил кенгуру!
1: Да-да-да.
2: И побежал.
1: Там не совсем понятно. Вот, что еще интересного произошло. Шотландец прошел 5600 километров пешком через США, все, я так понимаю, да, чтобы попасть на матч своей сборной на чемпионате мира. По пути еще, кстати, он собрал 1 миллион евро.
3: Пожертвований?
1: Ну уж да. То есть на помощь себе там, или я не знаю, как это сейчас делается. Сделайте меня счастливым. Там,
2: да. Очень круто на самом деле. Ну то есть человек, который действительно горит своим делом, во-первых, 5000 километров, это вам не хухры-мухры, это очень большое расстояние. И я так понимаю, он, видимо, блок вел, как он начал.
1: Ну естественно, конечно.
2: Это очень прикольный повод.
1: Ему все донатили, то есть да, и вот таким образом удалось такую сумму собрать.
2: Прекрасно.
1: Он просто решил отметить действительно событие, потому что Швейцария пробилась на чемпионат мира впервые с 1998 года. Это уже сколько лет, получается? Почти 30 лет назад.
2: Да-да-да.
1: Ну, 28.
3: Крутяк. А еще по новостям. Значит, вот сейчас матч играется у нас в Мексике, Южная Корея. Там играют 4 Ли и 3 Ким. Это, во-первых, хочется отметить. И забавные имена на этом не останавливаются. Там еще есть такой футболист, как Ким Мин Сон. Нет, в общем, Сон у него точно фамилия. Там с буквами другим могу напутать. Короче говоря, и пост выложили, который много лайков собрал, учитывая то, когда идет чемпионат мира, выкладывается фотография. Это Сон, значит. Пускай хоть где-то он у тебя порадовал.
1: Иронично,
2: да? А у того футболиста, у которого в социальной сети было много подписчиков, еще их больше стало? Нет, потому что вчера, в первый день у него был, по-моему, 1.5 миллиона.
3: 10 миллионов.
2: Сейчас 10.
3: Сейчас не знаю насчет, но 10 точно. Ну,
1: 10, больше 10.
3: Да, мы уже перестали следить.
2: Просто уже неинтересно.
1: Да, уже остальные. Уже там уже отписываться начали.
2: Слишком много подписчиков. Он еще не выкладывает.
1: Все, хватит, да.
3: Вот, ну и еще, вот чемпионат только прошел первый тур, чемпионат мира, а уже, смотрите, за весь прошлый, позапрошлый чемпионат мира было всего лишь 4 красные карточки.
2: Так.
3: За прошлый чемпионат мира 4 красные карточки. За 6 дней, за 8 дней чемпионата мира этого уже 6.
1: Уже 6.
3: Какой-то грубый какой-то.
2: Решили по-жесткому играть.
3: Да, да, да, прям вот такие вот наблюдение.
2: Интересное наблюдение. Но я так понимаю, к концу, а еще это, я так понимаю, недели 3 будет идти, да?
3: Да, больше даже.
2: Там
3: месяца полтора будет.
2: Возможно, будет новость о том, что самое большое количество красных карточек.
1: Мы сейчас как раз с вами наблюдаем практически исторический момент. Вратарь сборной Мексики только что почти повторил ногу Акинфеева.
3: Да,
1: посмотрите. Будут повторы сегодня обязательно. Мне кажется, этот момент будут очень часто
3: мяч
1: повторять.
3: Не зацепил только он, да.
1: Почему зацепил?
3: Не, он рукой зацепил.
1: Рукой все-таки, да.
3: Там, ну и по результатам Швейцария обыграла Боснию 4-1, Канада разгромила сборную Катара 6-0, ну и в матче Чехии и ЮАР был бесполезный Каталу, счет 1-1.
1: 1-1 там, да.
3: Да.
1: Поэтому... Так что самое интересное, это как раз со швейцарцами был, да?
3: Конечно, получается. Швейцария, Канада, был, да, вот там интересно. Ну и...
1: Я надеюсь, болельщик, который пешком прошел, порадовался. И собрал еще миллион.
2: На обратном пути. Теперь я иду домой.
1: Да,
2: скидываемся мне. Хочу два. Давайте побьем другой рекорд.
1: Мне теперь домой надо. Обратно.
2: Я хочу нести этот груз на себе.
3: Я хочу на Феррари.
0: Дневник чемпионата мира.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22.

0: Радио Хит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 19 градусов, днем до 28. В Ясном плюс 20, днем до 29. В Ковандаке Медногорске плюс 14, днем до 27. В Оренбурге плюс 19, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Октябрьский район Иссутурска вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Как установил суд, мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде жилого дома он столкнулся плечами с другим мужчиной. Между ними вспыхнул конфликт. После того, как потерпевший ударил арчанина по лицу, тот повалил его на пол и нанес удар ножом в грудь. Суд учел, что ранее мужчина не был судим, полностью возместил потерпевшему моральный вред и имеет смягчающие обстоятельства. В итоге ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Оренбург занял 48-е место в рейтинге миграционной привлекательности городов России по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование финансового университета при правительстве показало, что областной центр пока не входит в число городов, которые россияне рассматривают как наиболее привлекательные для переезда и покупки недвижимости. Лидерами ранжированного списка стали Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир. А также высокие показатели продемонстрировали Краснодар, Тюмень и Москва. С начала года доля одобрения по розничным кредитам выросла с 17 до 24%. По итогам мая 2026 года банки соглашались выдавать лишь один кредит из 4 заявок, выяснили 19 июня «Известия». Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова, рост одобрений связан со снижением ключевой ставки и постепенным удешевлением кредитов. Политика Центробанка остается жесткой, но даже малейшие изменения подталкивают россиян оформлять сделки. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. А вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Это Штип Хавадзов. И Виталька Суперстар.
1: Напоминаю, это вы тоже диджей.
2: Здравствуйте, всем доброе утро, дорогие друзья. 8.06 на студийных часах. Это Подушка Шоу. Виталий, Дмитрий и Илья. Я боюсь, что на следующей неделе опять мне по-новому привыкать надо будет.
0: Да.
2: Периодически буду Дашу называть Ильей.
0: Если доберется, то да.
2: Зачем так мрачно?
1: Есть маленькая вероятность.
2: Зачем? Не надо. Все доберутся, все прекрасно.
0: Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет.
2: Всем приятного аппетита, друзья, тем, кто завтракает. Хорошей дороги на работу. По традиции в это время мы желаем. А сами сегодня общаемся и сами, и вместе с вами общаемся на тему, если бы у вас был личный робот, чему бы вы его научили в первую очередь? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И как выяснилось,
0: робота не хватает.
2: Очень много людей, да, очень хотят завести такого личного робота, потому что много уже сообщений нам написали. Ну, начнем с сообщения от нашей уже постоянной слушательницы Кати, которая «Дайте Кате танк». А, значит, она хочет научить его открывать чупа-чупсы.
1: Глазом.
0: Великолепно.
1: Глазом.
2: Да-да-да.
0: Не, потому что, ну, давайте вспомним, сколько уходит времени для того, чтобы его открыть? Иногда психушка срываешь смерть.
2: Я терпеть не могу чупа-чупсы, никогда их не любил, и поэтому... И в первую очередь, как раз из-за того, что их надо было...
0: Но это реально...
2: Вот так вот открывать постоянно.
0: Ты маленький ребенок, тебе дают чупа-чупс. Говорят, пойдем в машину. Такой, нет. Ну и пытаешься открыть этот чупа-чупс, и никак не получается. И ты такой, вот реально аж психуешь, потому что такой...
2: Слушай, а вдруг это как раз-таки то, чем можно увлечь ребенка на долгое время, чтобы он тебя не отвлекал.
0: Ты думаешь, это прям план такой?
2: Да.
0: А ты, кстати, видел, что они выпустили лимитный чупа-чупс? Новость была где-то с месяц назад, который находится в бронекапсуле. Чупа-чупс, который ты никогда не откроешь.
2: Вот и подтверждение.
0: То есть они прямо сделали лимитку, типа, вы говорите, что наш чупа-чупс нельзя открыть, вот этот нельзя открыть.
1: А на самом деле, вообще, чупа-чупс, я тут прочитал, Энрике Бернат, в общем, придумал соединить карамель с палочкой, чтобы дети могли, внимание, удобно есть сладости, а родители не беспокоились о липких руках, но удобно не получается, потому что
2: открывать и руки все равно липкие.
1: Полдня его.
2: Так, Анастасия пишет, научила бы ходить на работу за меня.
0: Но в целом, почему бы и нет, это логично.
2: У Марины снова 4 пункта.
0: Так, Мариночка, ну давайте по всем.
2: Запоминать, кому я что обещала. Она приводит пример. Ты должна отчет Петровичу и маме позвонить, и подруге вернуть ту классную юбку. И да, не забудь купить молоко, а то завтра без кофе.
0: Вот, хочешь прикол? Сейчас уже есть, вышли первые наушники с искусственным интеллектом от Яндекса. По-моему, Яндекс Дропс они называются. И у них есть режим памяти. То есть ты говоришь, запомни, говоришь, что нужно запомнить, то что, напомни мне, пожалуйста, что нужно, и он тебе говорит. То есть, в целом, робот даже не нужен.
1: А по поводу
0: подожди.
2: Тут 4 пункта. Искать и приносить пульт от телевизора.
0: О, хорошо.
2: Третий пункт. Все домашние дела, абсолютно.
0: Уборка, глажка, готовка.
2: И четвертое. Останавливать меня, если ты это скажешь, то через 2 минуты пожалеешь. Молчи. Ну, то есть, ее останавливать Марину сам. То есть, научить его останавливать Марину.
1: Это по факту жена, короче.
0: Особенно хорошо, на самом деле, тормозить женщину, когда она находится в компании других женщин с чем-нибудь игристым, такой, я напишу бывшему, так, стоп, Марина, ты можешь об этом пожалеть, давай не будем.
2: Ты так, спишь? Что там по чупа-чупсам?
1: По чупа-чупсам. Во-первых, это первый десерт, который побывал в космосе в 95-м году. А также рекордный леденец к 50-летию компании был изготовлен, самый большой в мире чупа-чупс с весом, внимание, сколько килограмм? Как вы
0: Я думаете? Думаю, 320.
1: Так,
2: тонна.
1: Виталий. Нет, 725.
2: Ну, я ближе.
0: Да, ты был ближе.
1: Ну да, на четверть тонны ошибся. Вкус был клубничный.
0: Тяжелый клубничка.
2: Поверьте мне, когда вас попросят, так сказать, ну, условно, ладно, я говорю, поднять тонну и 725 килограмм, я, поверьте, вы разницы не почувствуете.
1: И там, что-то порвется.
0: Сергей! Обертка.
2: Я хотел сказать, это будет не обертка.
0: Сергей пишет: здравствуйте, три богатыря. Ну и вам, подушки, тоже привет. Я бы научил робота занимать мне парковочное место во дворе.
2: Опа, вот она, практическая цель.
0: В Москве, я уверен, и в больших городах в целом, это очень важная вещь. А еще драться за него с другими роботами.
2: Так и здесь уже и воски конфликтуют же довольно частенько из-за занятых мест. Но это уже, это парковка, и вряд ли назовешь, потому что там парковки в принципе нет вообще. Это просто место возле дома, во дворе, да, ну то есть вот это придомовой территории, как она правильно называется.
0: Да-да-да.
2: Где
0: да,
2: ты
0: да.
2: просто, ну, поставил и поставил, больше потому что ставить некуда, ну и все. И из-за этого ты выходишь каждый раз, еще раз повторюсь, ты выходишь из подъезда, и такое впечатление, ты
0: идешь... У тебя автосалон.
2: Через череду этих, ну, либо автосалон, либо это вот стоянка автомобильная. Стоянка, да. вот постоянно.
0: Так, Антон пишет: доброе утро, первым делом бы научил робота складывать разбросанные носки по парам.
2: Ага.
0: Это больно.
2: Да.
0: Я однажды провел такой, думаю, сделаю классную вещь. Возьму носки, куплю себе одинаковые. Одинакового цвета, одинаковой фирмы. И просто, ну, а что, классно будет, ты складываешь, все. А оказывается, ну, все мы прекрасно помним, я не учел тот момент, что есть правый носок, а есть левый носок. И иногда ты складываешь пару, и ты так, оп, такой, два немножко левых. И один такой немножко торчит, такой носим.
2: Слушай, я вообще никогда не заморачивался.
1: Они есть правый и левый.
0: Ну, если ты долго носишь, у тебя... Ну, есть такое...
2: Подожди, если... Ну, я понимаю, если долго носишь, то...
0: Да, у тебя под большой
1: парой уже... Ты с одинаковой вероятностью надеваешь всегда левый на левый, правый на правый в одной и той же последовательности, да?
0: Ну, я их раскладываю таким образом.
2: Я понимаю, что когда долго носишь, они форму принимают уже стопы твои, и там можно понять уже там правый.
1: Вот почему я разведенка.
0: Дорогая, ты сложила носки неправильно. Так и было.
1: Левый, там, правый.
2: Ладно, друзья, 8922-878-2929.
0: Мы прочитали только 30% сообщений, которые пришли, но мы хотим еще.
2: Все прочитаем.
0: Еще нам надо.
2: Давайте, пишите, если бы у вас был личный робот, чему бы вы научили его в первую очередь? Сегодня вот такая тема.
1: Отличать левое от правого.
3: Твое настроение на целый день.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Друзья, сегодня 19 июня у нас на календаре и Всемирный день детского футбола. Видите, как совпало все? Да, с чемпионатом мира по футболу, который проходит в эти дни. В общем-то, и помните, я вчера говорил о том, что как раз в дни чемпионата, мне кажется, резко увеличилось количество детей, которые играют на импровизированных площадках различных, и не только импровизированных, а футбольных площадках у себя во дворах. И это, на самом деле, мне кажется, довольно положительное такое явление. Вот, сегодня также Международный день прогулки. Да, можно прогуляться.
2: Ну, просто прогуляться. После работы почему бы и нет?
1: Да, да. Потому что это еще и плюс ко всему эффективный способ борьбы со стрессом. День бабочек в России сегодня, друзья. Природоохранная
3: девчонки
1: дата.
3: Девчонки, с праздником.
1: Нет, природоохранная дата. Вот, кстати,
2: я хотел прям пошутить, но промолчал.
1: Не надо, зачем так? Бабочек как-то я... Может быть, я стал реже гораздо появляться на природе, так как таково.
2: Зачем, они в городе есть?
1: Вот, а что-то в городе я не вижу.
2: Уже неоднократно видел, да?
1: Вот шмелей вижу.
2: Майских жуков вижу.
1: Майских жуков видел. Ну, по крайней мере, парочку.
2: Один за тобой лежит прям буквально.
1: Да. Вот, а вот бабочек, правда, я что-то как-то перестал.
2: Не-не, есть. Я прям лично видел раза три точно.
3: Виталия на самом деле прав. Я не знаю, как у вас. Я еще раз говорю, мы были в деревне постоянно в детстве, и там были вот эти капустницы белые.
1: Да.
3: No. И, соответственно, у нас была забава. Мы брали палку какую-нибудь, выпиливали, сминали бутылку, надевали бутылку на палку и охотились на этих капустниц. No. И они были повсеместные. И было такое количество, что ты бы их не пропустил. Там прям, ну, ты там, у меня там 50, а у меня там 40.
2: Нет, ну
3: там.
2: Ты, конечно, тоже не сравнивай город и деревню.
3: Так а в деревне сейчас нету.
1: Вот он о чем.
3: Их нет.
2: А, в деревне нет.
3: Да, ну, то есть я вот сколько приезжаю,
1: хотя она, по-моему, вредная, но это, наверное, с одной стороны,
3: вот
1: хорошо.
3: Мы их и гасили. Да.
2: Поэтому, может быть, не так все плохо?
3: Может, но они же тоже для чего-то нужны были, наверное.
2: Ну, конечно. Но питание для кого-то.
3: Да, для нас.
1: Так, ну ладно, друзья, самый, наверное, главный праздник сегодня — это самый счастливый день в году. 19 июня отмечается. Будем надеяться, что для всех он будет таковым. Так, значит, день спиртоглотов. Я не знаю, кто это. На всякий случай сразу предупреждаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью в любом случае.
3: Да, но в пятницу символично.
1: День наблюдения за облаками. Сегодня можете понаблюдать. В последнее время, по крайней мере, над Орском они невероятной красоты какой-то.
3: Есть песня еще «Над облаками» послушать.
1: Да, там, да, да.
3: Поется там...
1: За облака.
3: За? Да, наверное, да. Не помню.
1: День русалок сегодня, друзья. Это довольно опасные. Несмотря на романтизацию в мультфильмах диснеевских, да? А так существа-то, если так копнуть поглубже, очень опасны, на самом деле. Международный день коробки сегодня еще, друзья.
3: Коробки?
1: Коробки.
2: Это праздник,
1: коробки.
2: Опять же, для кого? Для кошек.
1: Для кошек, да. И вот, например, в США сегодня отмечают день шлепок. Именно шлепок. Они у них называются флип-флоп.
2: Флип-флап.
1: От звука.
2: А, флип-флап.
1: Да.
2: Прикольно, кстати.
3: А вы носите шлепки?
1: Я ношу дома.
3: Да. А вот когда...
1: Дома? Вот именно шлепки, да.
2: Подожди, дома?
1: Дома, да. Вот резиновые.
2: Ты дома ходишь в обуви?
1: Почти вьетнамки, да.
2: Подожди, ты дома ходишь в обуви?
1: Конечно, я не могу это босиком ходить.
3: Виталий, а вы когда разуваетесь, становитесь рядом?
1: Когда снимаешь шлепки?
3: Да, да, рядом бывает.
1: Вот. Да нет, вроде. Тут, я их бывает так вот...
3: Ну, вот ты снял
1: я их бывает,
3: рядом?
1: Вот так снимаю.
3: Вот, а, так. Вот так выкинул, да?
1: Да.
3: То есть не было так, что я аккуратно поставил.
1: Ну, бывает и так.
3: Но вот если ты их снял, аккуратно поставил, получается, ты у шлепок.
1: А, все. Находишься. Спасибо.
2: Подожди. Но себя не удивляет тот факт, что он дома ходит только в шлепках?
3: Нет.
2: А ты тоже хочешь только?
3: Ну, я босиком, но вообще раньше я очень много в тапках гонял.
1: Нет, ну правда, мне наоборот. Ну, слушай, у всех по-разному.
2: Не, да, я знаешь, это как удивительно, я типа, первый раз...
1: Я вот прям...
2: Обычно прям там в каких-либо других странах.
1: Да. Все, да что ты переживаешь, все.
3: Все? Туда, где у нас песня называется «От Марселя». Давайте послушаем. А где туда, неизвестно, но вот услышим.
0: Реклама.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Про-балкон» 30 16 30. Бесплатный замер. Быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до плюс 28, в Ясном плюс 20, днем до 29, в Кондаке, Медногорске плюс 14, днем до 27, в Оренбурге плюс 19, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup. Бюро недвижимости и услуг.
2: 28 минут 9 на студийных часах. Всем доброе утро еще раз, друзья. Неправильные новости в подушке шоу. Начнем с такой новости. В Москве кавер-группа прикинулась настоящей канадской рок-группой, и никто не заметил подмены.
3: Хорош.
2: Да, вот.
4: Слышка моя, я по тебе скучаю.
2: Иногда действительно, ведь кавер-группы тоже стараются быть максимально похожими, да, и не всегда можно на самом деле определить, настоящий или нет. Особенно если ты, ну, так сильно не знаешь творчество и никогда вживую не видел. А в Северном Уэльсе, Великобритания, кладбищенские овцы, которых выпустили на могилы для борьбы с зарослями и травой, начали нападать на людей.
3: Опа! Вот он, зомби-апокалипсис, к которому я готовился.
2: Прям
4: кладбище домашних животных.
2: Да, можно запросто брать и уже снимать какое-нибудь кино. Так сказать, этот информационный повод есть для этого.
4: Молчание ягнят.
2: Ворчание.
3: Ворчание только если с вами тогда в главной роли.
2: Рычание.
3: Рычание.
2: Трава. Без чемпионата мира, конечно, тоже не обойдется.
4: Теперь мы вас пострижем.
3: Теперь вы будете есть траву.
4: Сделаю из ваших волос шаль.
2: Россиянин проиграл более миллиона рублей на матче чемпионата мира Гана-Панама. Как вам такое?
4: Там 1-0, что интересно.
3: Не залетел прогнозик?
2: Ну да, тут подробно не указывается, но ставка не сработала. Но в случае успеха мог заработать более 4,5.
4: Очень большой молодец. Это знаешь, что в чем должен быть уверен, чтобы такой, так, у меня есть миллион, Гана-Панама.
3: Это
4: есть только миллион и Гана-Панама. Я шарю.
2: Я подозреваю, что там далеко не 1 миллион, поэтому...
4: Ну, если он, да, это сделал, то скорее всего,
2: Гана-Панама. Мне кажется, сильно он, наверное, не расстроился. Вот, и в Китае ремонтники перепутали адрес и разрушили чужую квартиру. Вот так.
3: А, ой! Извините.
2: Примерно так, да.
4: Не кочегары мы, не плотник. Стоит под эту песню.
2: Ну, сами понимаете, там, в общем, нужно было сделать ремонт в одной квартире, но перепутали и чужую разрушили.
3: Теперь придется ремонт делать в двух.
2: Теперь в двух, да, придется ремонт делать. Вот такие новости.
3: Спасибо. Отлично, Виталий, спасибо большое.
4: Да, да. А, вы свободны?
2: Это было ранее.
4: Да. Так, далее у нас
3: In My Mind. Ты ужасен,
4: Дим. Плохие новости.
3: Ну, это плохо прям.
4: Гадости смыты.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: Бензиновая лихорадка.
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте.
2: Королевская битва за жидкое золото у нас начинается.
1: Заключительная на этой неделе, так сказать.
2: Да.
1: Пишите в пятницу порадовать себя литрами бензина от заправки «Новый поток».
2: У тебя ПТСР какой-то или что? Че ты так долбишь?
1: Он всегда мечтал стать пианистом.
3: Да.
2: Алло.
3: Здрасте.
4: Алло.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Алексей.
1: Алексей?
3: Да.
1: Алексей.
3: Мы рады вас приветствовать.
1: На вопрос, что бы он научил делать личного робота, я думаю, что он бы сказал следующее. Дозваниваться в бензиновый лихорад.
3: Да, да.
2: Это каждый, кто дозвонится, бы хотел.
1: Да, да. Алексей, сколько раз крутим барабан?
4: Давайте 4.
3: 4. Хорошо. Ну? Вчера это, кстати, успеха не принесло. 4 было. Ну, принес, но
2: принес.
3: Не так много.
2: Так. Первый круть был. Это 5 литров.
3: Желаем удачи.
2: Давайте второй круть идет. Второй круть провал.
3: Так. Но... Пойдем ли на повышение?
2: Ну, в целом, тенденция неплохая.
3: 6 литров и
2: заключительный круть.
3: Ну-ка.
2: 1!
1: Ай-яй-яй.
3: А рядом была 15.
1: А рядом 15.
2: Между 15 и 12. Да. Алексей, вы рады?
4: Да, очень.
3: Да? Невероятно.
2: 60 рублей как бы тоже на дороге не валяется, я вам так скажу.
1: Ну, ладно,
2: хотя сейчас,
1: да,
2: по-моему, больше даже, 66.
1: Сейчас, да, побольше.
3: Так, вряд ли где-то вы увидите, что реально прям 60, что 50 и 10.
1: Да. Алексей, привет, а будут кому-нибудь?
4: Да, конечно, привет всему городу Орску, вам привет, спасибо за конкурс. Такие твои любимые жене Оришки, которые едут на работу.
3: Все, спасибо. Угу. Спасибо большое, Леша.
2: Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, как вы получите свое топливо. Этот один прекрасный литр.
3: Ну, банку из-под энергетики.
1: Она вон
2: выкинута лежит. Так, что, двигаемся дальше?
1: Да.
2: У нас впереди психолог отвечает.
1: Сегодня у нас киноразбор.
2: Киноразбор, будет интересно.
3: Пускай, да.
0: Глава.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Помню, как ты подошел.
2: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790. 18+.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.
1: Здравствуйте, Ирина.
2: Каждый раз.
3: Всем доброе утро.
1: Вызывает улыбку, да? Ну вот как, видите, как хорошо. Сегодня пятница, и мы с нашим психологом Ириной Каргополовой разбираем кино. На этот раз нам под лупу, так сказать, да, попался фильм.
4: Куда?
2: Не надо.
3: Молчи, Дима, дыши.
1: Илья нас уже научил вообще, и вас должен был, по идее, тоже, да, думать там, как вы говорите, там, не испорченность свою, как думать о своих личных проблемах, да. Что у вас присказка есть такая, да?
4: Ну, так под
1: не выносите лопу. Свои, да, да. Личные
4: или
1: проблемы.
4: Или за нее.
1: Перестань. А, значит, картина «Эффект бабочки» 2003 года. Категория 18+. По сюжету там молодой человек спешит исправить прошлое. Я коротко сразу говорю, чтобы отдать время, побольше времени Ирине. Исправить прошлое, но постоянно меняет будущее. Играет там прекрасный Эштон Кутчер, да, до этого снимавшийся в основном только в комедиях, таких подростковых в основном, и вдруг проявивший себя вот в такой вот драме. Что увидела Ирина в этом кино? Давайте узнаем.
3: Ой, ребята, увидела очень много того, с чем сталкиваюсь в профессиональной деятельности, такие тяжелые случаи, и это, конечно же, взят за основу эффект хаоса, да, про крыло бабочки, что даже...
1: Теория, да?
3: Вот да, это. Теория, да. Что любое действие какое-то, кажется, на первый взгляд, малозначительно, может изменить ситуацию. Но на самом деле, вот если подумать, то они-то как раз-таки и пошли другим путем. Они пытались изменить исходную точку, найти первопричину того, что произошло. И, кстати, герой-то ее не находил. То есть он возвращался в момент, но... Обратим внимание, что главный герой учился на психолога, у него было психическое заболевание, которое не могли распознать. Это тоже очень серьезная проблема, которая сейчас актуальна, что невозможно вот по всей классификации, что недостаточно техники, то есть там и мы МРТ делали, вы видели?
1: Да.
3: Да, пытались разобраться, с чем происходит, и взяли отдельный блок мозга, это память. И как память на нас может влиять. И что происходит с человеком, когда он застревает в одной и той же проблеме. И,
1: проблема была там довольно серьезная.
3: Очень.
1: Детство там... у него прошло очень, ну, довольно тяжело. Так вот скажем, да, ну, общими словами.
3: Ну, там оно не просто прошло тяжело, там ужасное детство.
1: Да, момент, и, то есть такие моменты, болевые точки, их было несколько. И вот повзрослев, он постоянно, то есть возвращался к ним, это я просто поясняю на всякий случай, но чтобы было более понятно. Он возвращался к ним буквально, то есть он мог, получил возможность некую такую, ну, скажем, назовем ее мистической, перемещаться как раз вот в те моменты, и возможность получил как-то это все исправлять. Но, возвращаясь обратно, вроде бы все получалось хорошо, но потом было, опять же, нехорошо. Вот этот момент меня интересовал больше.
3: Потому что он находился внутри и предпринимал импульсивные попытки решить это. Он не разбирался. Это, кстати, вам ответ на вопрос, почему нельзя со своими именно такими сложными проблемами оставаться один на один. И что всегда, чаще всего, вот, ну, если мы будем рассматривать в контексте того, какие случаи были там, в фильме, все-таки это был ребенок и юный человек еще, который жизни-то не попробовал, не знал, как с этим сделать. Но поскольку он привык полагаться на себя, то есть его родители не знали, что с ним происходит, он все это скрывал от старшего поколения и пытался разобраться с этим сам. Он был внутри, он застрял, он был в этих тяжелых эмоциях. И поэтому, предпринимая решение, он довел себя до... Знаете, представляете, вот он крутил, если мы это перенесем, уберем эффект, вот этого магический эффект, да, то нам показали способ мышления, когда человек застревает в своих негативных эмоциях, да, и он довел себя до того, что лучше бы я не родился, и он уничтожает себя в начале. А на самом деле, там первое, что нужно было сделать, обратиться за помощью, но поскольку блок шел в памяти... И это такая хорошая тема, на что нужно обратить внимание, почему особенно родителям и взрослым людям надо на это смотреть, что у нас есть такая специфика защиты нашей психики, это исключение. То есть у него выпадали события, вот эти тяжелые, с которыми не справлялась психика, они выпадали из памяти. Память блокировала, и он даже не мог их вспомнить настолько, что у него разрушались связи нейронные.
1: Да.
3: Да, и там начинались сосуды лопались и так далее. Представляете, распадалась какая-то часть
1: мозга. Да, у него кровь из носа.
3: Да-да-да, даже при гипнозе. То есть вот такая вот защитная механизм.
1: То есть перед нами что хотели показать кинематографисты вот именно этим способом?
3: Первое про то, почему они пытались доказаться о первопричинах. Там есть классная ситуация, когда первый раз раз он возвращается, и он пытается защитить свою подругу, когда они попадают в отвратительную ситуацию и опасную для детей, да, и он такую фразу кидает, он говорит: приструните своего сына Томми, он садист, потому что Томми, старший брат, он убивал собак, ну, был вот такой, у него было деструктивное поведение, агрессивно он кидался, а на самом деле причина-то была, нам показывает, как дети реагируют на травму. То есть они могут стать вот такими жестокими, агрессивными. В принципе, проблема была в родителе, который издевался над детьми, да. Либо они могут стать жертвами, как младшая сестра. Во многих случаях, когда он возвращался снова, она то в зависимости впадала, то
1: Были разные ситуации.
3: И вот это вот самоуничтожение, оно было, но разными способами, да. А кто-то уходит в агрессию. И причина всему – это жестокое обращение. И поэтому, прежде чем делать какое-то решение, нужно все-таки, если мы работаем с такими темами, нужно, во-первых, искать поддерживающее окружение, да, не быть одному в этой ситуации и все-таки работать с этими темами и помнить, что старшее поколение всегда в ответе за младшее.
1: А моменты, вот, знаете, когда, опять же, психолог вот может их, наверное, объяснить. То есть наше прошлое, это все равно, вот все ошибки, все это же так или иначе составляющая нашей жизни.
3: Конечно, нас формирует наш практический опыт. Все, что мы делаем, то есть, знаете, как теория или знания, которые не подкреплены практикой, они быстро забываются и теряются. И получается, что когда мы особенно через тяжелые ситуации или длительные проходим, это уже формирует наши взгляды на мир, наш характер, наше поведение, стратегии поведения. Даже тех людей, которых мы выбираем рядом, тоже зависит от того, как проходит наше прошлое. И то есть, по сути, главный герой, он был одинок. У него хоть вроде бы и были друзья, но он был постоянно в себе. И даже профессию-то он выбрал, чтобы разобраться с тем, что происходит
1: психолога.
3: С ним. Да. А многие родители, там еще есть такая классная тема, да, что делала мама, что осложняла эту жизнь. Она скрывала все от сына и не решалась говорить, потому что это была тяжелая тема, и она не знала, как про это говорить.
1: Отец его родной, он сидел в психиатрической лечебнице.
3: Это тоже очень серьезная тема, как себя вести, когда в семье есть психически нездоровый человек. Да, эти все страхи, через которые проходят родители, когда рождают детей, потому что есть часть генетически передающихся, да, но и даже если мы находимся с нестабильным человеком в окружении, это на нас влияет, и причем влияет это разрушительно.
1: Итак,
3: такой фильмец на подумать вывод, серьезно.
1: Да.
3: А смотреть нужно аккуратно и обращать внимание. Там очень серьезные темы, ребят, поднимаются. Фильм, такой смелый фильм, могу сказать, вот. Но родителям и взрослым нужно посмотреть, чтобы сделать выводы о том, что просить о помощи – это один из первых шагов для того, чтобы исцелить или справиться с какой-то проблемой.
2: Спасибо. Бабочки. Категория 18+.
1: Спасибо. 18+, да, не забывайте, друзья.
4: Так,
1: спасибо.
4: У нас впереди Волкс Лайк Риана.
2: Волкс
4: считается.
1: Да, да.
4: Не, Волкс.
1: Но это... работа не волка, а волк это ходить, как говорил Джейсон Стэтхэм.
2: Ходить как Риана.
4: А волк.
3: Вот Джейсон Стэтхэм никогда так не говорил.
1: А волк это волк.
4: Волк это не волк.
1: Волк это ходить.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
2: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин Автоджаз. Орск. Нефтяников 3.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде: сейчас в Орске плюс 20, днем до плюс 28. В Ясном плюс 22, днем до 29 градусов. В Кувандыке, Медногорске плюс 18, днем до 26. В Оренбурге плюс 22, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На улице Вяземской в Орске стартовал ремонт дороги. До этого из-за глубоких ям водителям приходилось выезжать на встречную полосу, а временная засыпка не помогала. Местные жители надеются, что теперь движение станет безопаснее. 19 июня прокурор Ленинского района Максим Пимахин совместно с представителем фонда «Защитники Отечества» проведет личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Он будет проходить с 14.00 до 16.00 в здании прокуратуры Ленинского района. Прием проводится без предварительной записи, а при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Привычка засыпать под телевизор воспринимается как нечто успокаивающее, но на самом деле формирует опасную зависимость, пишет газета «РУ». По словам сомнологов, когда человек регулярно засыпает под телевизор, у мозга формируется условный рефлекс. Звук, значит, можно расслабиться. Без этого триггера нервная система не получает привычного сигнала, и человек крутится в кровати часами. Это классическая поведенческая инсомния, и она формируется довольно быстро, за 2-3 недели регулярных вечерних просмотров. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Так, ну это знаменитый пододан, но, по-моему, в
1: это
0: какой-то
1: мэшап,
0: новой
1: это,
0: вариации, да?
1: Да, это прекрасный мэшап, во-первых. Во-вторых, в стиле трэп, прям таком хорошем, хардкорном. Ой.
2: Новое звучание.
1: Прекрасно. У меня аж прям это...
0: Ну, надеемся, что такие же эмоции вы, друзья, испытали.
1: В пятницу шикарно, да. Пробуждает точно. 9.05 в Оренбурге. Всем доброе утро, это Подушка Шоу. Виталий, Дима, Илья, здрасте.
2: Доброе утро.
0: Совершенно верно. Общаемся сегодня на тему, если бы у вас был личный робот, чему бы вы его научили в первую очередь? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И сообщений у нас уже достаточно много, да?
1: Готовим свои речевые аппаратики.
0: Как-то мы это в болевую точку, что ли, попали, я не знаю.
1: Всем нужен робот.
0: Всем нужен робот.
2: Поехали.
0: Давайте тогда начнем вот с сообщения от Игоря. Доброе утро. Я бы научил робота рассказывать мне сказки на ночь, как бабушка в детстве. Будить утром с пожеланием хорошего дня и в выходной день поговорить по душам и высказать ему все, что наболело.
1: Ну, в детстве, да, на самом деле все выходные, мне кажется, большинство проводили у бабушек, когда этого... Ну, во взрослой жизни этого не хватает. Проснулся, чтоб лепешек...
2: Ты покушал.
0: Вот.
2: Ты мало покушал.
1: Да. Лепешечки.
0: С этим я согласен. Блинчики. Это запах, да, каких-то кулинарных вещей.
1: Жареные пирожки с картошкой.
0: Да, да, да. Но здесь вот, вот я как бы вчитываюсь в Игоря сообщение, ему оно на самом деле такое грустное, потому что, видите, тут он и поговорить по душам хочет, ну, а да. Получается не с кем и выходной день провести тоже. И говорит, ну, все нормально будет. Ну, сейчас и роботов изобретут.
1: Да, вы можете с нами поговорить,
0: с нами пообщаться.
1: Мы тоже здесь.
2: У нас не бабушка, дедушка есть.
0: Мы всегда, да. Слушай, да-да-да. А дедушки, кстати, вообще не были не так, как бабушки все равно. Да, но я не знаю, как у вас.
1: А деду пахло крывалом всегда.
0: Дед, он всегда так это... Да. Че ты, поцарапался? Ну, плюнь, подорожник приложи.
1: Так, давайте к сообщению, правда, их много.
0: Давайте. Мария Александровна пишет. Рисовали бы картины по номерам. Сама закончить не могу уже больше месяца.
1: Я больше полутора лет не могу закончить. Поэтому, да, здесь помощь бы не помешала.
0: Жанночка пишет. Научила бы ходить в магазин.
1: Ну,
2: базовая потребность.
1: Да, такая прям простенькая.
2: Есть доставка, если что, уже.
1: Вообще, да, и никакие роботы не нужны.
0: Вот именно.
2: Есть только бедолаги.
0: Эльвира пишет. Он бы у меня был личный няней, моим заместителем, детей моих гонял бы, пока я на работе, чтобы к моему приходу дома чисто было, а то иногда, как мама и прошел, все вернул.
1: Ну, кстати, реально, мне кажется, мамочкам робот только в пользу.
0: Да-да-да.
1: Потому что домашних дел, особенно когда маленький ребенок, огромное количество.
0: А Наталья пишет, первое задание для робота — гладить рубашки, потому что у меня на это терпение хватает ровно на одну.
1: Как вы думаете, почему всегда бы в базовых футболках? Потому что рубашки?
0: Да.
1: Нет, спасибо.
0: Потому что еще их можно повесить на вешалку, они не мнутся, и гладить их, в принципе, не надо, да?
1: Ну нет, зачем? Ты даже когда постирал, повесил, все равно нужно разглаживать. А потом... манжеты.
0: Ну, я не знаю, но потом побрызгал водичкой вот так вот, она отвиселась, и все нормально.
1: Опять же, смотря из чего. У меня вот есть прекрасная такого фисташкового цвета рубашка льняная. Ты ее никогда в жизни не разгладишь, да. Поэтому я ее не ношу.
0: Она просто
1: серьезно, она просто... Она мне нравится, я ее хочу надеть, потому что она реально легколетняя. Я такой, ну не, я в эту... Я проиграю в этой борьбе.
0: Ну вот я так понимаю, Сергей еще написал, вместо меня сидеть в зуме на собрании по работе и потом, убрав всю льющуюся воду, пересказать суть.
1: Ребят, опять же, есть уже технология, записывающий диктофон, куда ты ставишь, он тебе и сетку нарисует, рисует, и диалог, и ты можешь вычеркнуть то, что нужно. Поэтому немножко денег найдите и поищите в интернете.
0: Стричь ногти на правой руке и ногах. Вот оно, проблема-то!
1: Где?
0: Вот она проблема. Только у меня, получается, знаете...
2: Это Сергей, да.
0: Да, я правый на левый не могу стричь, а левый на правый все прекрасно.
1: Не, я нормально справляюсь.
0: С обоими?
1: С обоими тоже.
0: Вы уникальный человек.
1: Просто ты кочерыж, так чик-чик, все, и нормально.
0: Вот, и опять же, в сердечке в вашем отзовется, Илья. Чтобы в GTA прошел миссию с вертолетиком.
1: Ну, если именно в оригинальной версии, то да, это сложно. Сейчас они в новой версии...
0: Это даже даже я знаю. Тогда это был, ну, просто какая-то...
1: Это боль.
0: Бесячая штука, да.
1: Это было в iCity, это да, было да, очень да. трудно. Но потом реально они, когда новую версию начали выкатывать, стало полегче.
0: Толки Хан пишет: «Бонжур, всем добрый вечер, отличной пятницы, субботу и воскресенье». Ну, а по теме...
1: Вечер?
0: Ну, он на будущее.
1: А.
0: Да, он всегда так пишет по пятницам. А, значит, по теме: «Каркать вороной научил бы». А у вас уже есть свой робот, который звонит вам периодически.
1: Это кто?
0: Я тоже не знаю.
1: Ну, видимо, Тауки Хан знает чуть больше, чем мы.
0: Видимо, да. Он еще пишет: научил бы ходить за мной и зло на всех смотреть.
1: Хорошо.
2: Тауки Хан, наверное, говорит про слушателей каких-нибудь постоянных, которые всегда дозваниваются.
0: Да-да-да. Так, что еще? Доброе утро. Как только дома кто-то из домашних бросает носок в угол или вещи не на свое место, сразу начинает орать на них. Ну, робот, видимо, да? Со словами: «И кто это такой мерзкий, не туда положил? Ну-ка, убирай быстро».
1: Это от кого?
0: Ну, это из Макса сообщения.
1: Ага, я вижу, да. Это Наталья написала.
0: Да. Уроки с моими детьми вот робота научили бы, тоже такое есть.
1: Научил бы работать вместо меня Ангелина написала. Наталья пишет: «Что значит если? Давно живем душа в душу».
0: А это есть? Вот она на что-то отвечает, а я вот, к сожалению...
1: Нет, это просто отдельное сообщение в Максе, это что у нее уже есть робот, и живут они душа в душу. То есть она отвечает именно так.
0: Так, ну, уборка по дому, ходить за меня на работу, одно из самых популярных таких сообщений. Доброе утро, пятница, я бы своего робота Вектора научила бы... Стоп, не скажу. Я женщина одинокая.
1: Вот оно что.
2: Звезды в луже.
1: Делись с тобой. Зосия у нас написала...
0: Линчик, ай-яй-яй.
1: Еще одно. Доброе утро, подушки. Я бы научил робот ходить за меня на работу, уборка по дому. У меня уже занимается робот-пылесос Васенька.
0: Кстати говоря, да, вот мы все робот-робот. А робот это уж постепенно, все равно так или иначе наводняет жизнь нашу. Ну, повседневную такую бытовую. Робот-пылесос есть.
1: Есть.
0: Умная система, умный дом есть.
1: Да, умная колонка
2: есть. Умная колонка пухосос имеет.
0: Пухосос. Да.
1: А интересно, если пухосос к пупку прислонить, оно оттуда все вычистит?
2: Возможно, даже.
0: Даже пуповиной. Вы дальше не разгоняйтесь только, пожалуйста, ладно?
1: Все, давайте, да, мы сейчас еще немножечко разберемся. Тут очень много сообщений, потому что вот еще Наталья написала, чтобы был ассистентом моему мужу, а то подержи, подсвети. Я понимаю, просила этот шкаф собрать, но я его сама лично собирать не планировала.
2: Я хотел, чтобы ты собрал только, да?
1: Да. Чтобы робот умел делать уроки с моими детьми, может, у него... А, это уже было. Вот. Делать массаж.
0: Вот.
1: Тоже базовая функция.
0: Тоже неплохо было бы, кстати.
1: Поэтому, друзья...
0: Хотя это тоже есть, в принципе, да? Ну, сейчас массаж уже
1: различный. Ямагучи какой-нибудь. Да. Лёкоть.
0: Кресло эти, как на шее вот это вешается тоже.
1: Ну, тоже, да, есть такая система. Да.
0: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Пишите, друзья, в концовке часа обязательно подведем итоги.
2: Получается так. Послушаем Мадонну, Сабрину, Рэйе и новости о погоде.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов днем до плюс 28. В Ясном плюс 22 днем до 29. В Ковандакеме-Медногорске плюс 18 днем до 26. В Оренбурге плюс 22 днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 22 минуты 10 на студийных часах, друзья. Очередной выпуск неправильных новостей. Что у нас к этой минуте накопилось? Мужчина, сейчас скажу, где? Это Северная Каролина в США. Мужчина переоделся в медведя, чтобы прогнать медведя с участка.
3: Клин клином вышибает. И он еще выходит. Я большой и злой медведь. Уходи.
4: Вот я сосу лапу.
2: Переодетый американец медленно подошел к зверю, начал махать руками, топать по земле и бить лапами, ну то есть, да, руками по капоту машины. Да, да. Настоящий медведь после этого ушел с участка американца. Да, у меня прям вот с языка, как говорится, снял. Ну, дурак, дурак.
3: Дракон.
2: Пойду-ка я отсюда. Вы ведь знаете, да, вот животные все равно, у них такой, в большинстве у них все равно, особенно у хищников, вот у них такой умный взгляд, то есть, когда вот все равно...
3: Еще есть презирающий.
2: Да, презирающий этим. Ну, ладно, что ты так напрягаешься?
3: Могу просто сказать. Я понял.
2: Ой, кошмар. В Малайзии мама не смогла улететь за границу из-за сына, нарисовавшего динозавров в ее паспорте.
3: Это я в юрском периоде. А это я могла быть на отдыхе, да я в юрском периоде.
2: Да. В общем, женщина собирала вещи в зоопарке, не заметила, как сынишка завладел ее паспортом.
4: Теперь сынок собирает вещи.
2: Да, и...
3: Домик для детей.
2: Она ему говорит, а у тебя паспорта нету.
4: Да, вот ведь ты маме паспорт испортил, теперь мама не может жить. Теперь
3: мама испортит тебе жизнь.
4: Теперь у тебя будет другая мама, да, с новым паспортом.
2: Вот, ну и, в общем, нарисовал там, да, динозавров. Ой. Она приехала в аэропорт, ей сказали, извините, паспорт испорчен и действительно не считается.
3: Да. Ну да.
2: Но, если вы хотите услышать финал, то на самом деле она доплатила деньги, поменяла паспорт
4: сына
2: в срочном порядке. И, в общем-то, они уехали.
3: И хэппи-энд.
2: Да, все нормально, все прекрасно. А житель Великобритании обнаружил в своем почтовом ящике записку от соседей, в которой его попросили перестать заниматься интимом в 6 часов утра.
3: А почему?
2: Да.
3: А вот ну если... Ну просит душа.
2: Слишком громко в 6 утра.
4: Причем он...
3: Он такой, я медведя отгонял.
4: Да, да.
2: И причем это, как пишут, регулярно происходит на протяжении месяцев.
3: Ага.
2: В одно и то же время, в 6 утра.
3: Зато будильник не нужен. Надо везде искать везде. Позитив.
4: Может, у нее зарядка громкая.
2: Ну, я не знаю, может быть.
3: А на самом деле он просто живет один.
4: Да, да, да.
3: И такой с утра просто...
2: Да нет.
4: Пусть все знают.
2: Он тут уточняет, что, в общем-то, все прекрасно, он не один.
3: Я ей рот закрою. Все будет хорошо.
2: Не разгоняйте, я вас прошу. Все, на этом все.
3: На этом все. Спасибо, Виталий. Хорошие новости.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новый.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, друзья, пятница, 19 июня. Ну, уже, не то что по традиции, а очень хочется, чтобы в пятницу у всех знаков зодиака было прекрасно. Будем надеяться, что так и будет.
2: Ну, вот смотри, проверяй.
3: Рыбы.
1: Сегодня вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. Вот. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей.
3: Водолей.
4: Сегодня вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы всех запугаете. А что потом делать будете?
3: Козерог.
2: Сегодня окружавший вас в последнее время густой туман начнет развеиваться. Открывающийся после поле деятельности потрясет вас своими размерами.
3: Стрелец.
1: Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это может слегка поможет слегка передохнуть. А да. С другой можете помешать в принятии тех или иных решений.
3: Скорпион.
4: Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершать, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.
3: Весы.
2: Ой, весы, братья, смотрите. Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы.
4: Нет.
2: Да. Как всегда.
1: Как, впрочем, и всегда, да, я хотел сказать. Девы, постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении.
3: Лев.
4: Вы все обдумали накануне. По крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
3: Рак.
2: Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасть.
3: Близнецы.
1: Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество.
3: Телец.
4: Сегодня вы, наконец, можете добиться внимания, которого так жаждете. Главное, не забыть остановиться. Болтуном прослыть было бы неприятно.
3: Овен.
2: Вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу. Лучше извлеките урок. Игнет.ком предоставил гороскоп «Мудрость».
4: Мудрость. Ну, кто у нас?
1: Илья.
4: Ну, хорошо. Ладно, раз уж в последний эфир.
1: Ну, тем более, да.
4: Друзья, сегодня прекрасная пятница. Позаботьтесь, пожалуйста, сегодня вечером о том, чтобы завтра с утра у вас было что поесть, попить и приятные таблеточки, чтобы голова не болела в субботу с утра.
1: Вот вы глубоко копнули как.
4: Ну, а куда деваться? Это ж мудрость!
1: Ну, я понимаю.
2: Же, я же с детства кошки хранил, да? Хомячков.
1: Димон, ты... Я все понимаю, конец недели,
2: почему?
1: Да.
2: У вас не было такое? Вы не хоронили своих хомячков?
1: Ну, не об этом сейчас
2: хомячков?
1: Надо говорить.
2: Да. Кошек. Чего? Я даже чужих хоронил. Ну, серьезно, приходили, я копал.
1: Это бесполезно.
2: Детство. В коробке из-под торта.
4: Копай себе сам.
2: Так, Нирвана у нас, Тедди Свимс, Майя Мишель.
4: Нирвана?
2: Да,
4: Smell Like Teen Spirits.
2: Mm-hmm. Да сейчас прям.
1: Нет.
2: Это название трека.
1: А?
2: Отпел.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Помню, как ты подошел.
2: И супер-дискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790. 18+.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Солнце светит. Жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги. Детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор – Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры – Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Хит «Усталый караоке».
1: Ну, давайте, друзья, финальный караоке у нас на этой неделе. 21-137, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. Как всегда, два участника нам нужно. А что за композиция у нас сегодня будет, надеемся?
2: Популярная.
3: Популярная, да. Будет.
2: Да. Доброе утро.
3: И вам тоже.
2: То есть популярная. Я хотел посложнее.
3: Популярная и легкая, на самом деле.
2: Да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
4: Евгений
2: против вас сегодня играет. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут?
4: Владимир.
2: Отлично, мужская пара у нас сегодня. Владимир против Евгения. Исполнителя, я думаю, вы знаете прекрасно. Остается только послушать несколько секунд и в этом убедиться. Желаем удачи. 3, 2, 1.
5: Меня повезло, нет, абсолютно всерьез. Ситуация, хоп, ситуация, соус.
4: Владимир.
2: Владимир. Кто это?
4: Татушки.
3: Ну, да. Естественно. Мне нужна она, мне нужна она. Прекрасно, Владимир.
1: Мне очень понравилось, как Владимир сказал, знаешь, как это, как да, будто он...
3: Король мира.
1: Давным-давно.
2: Как будто они у него на дне рождения пели.
3: Я узнаю эту песню в замедленном виде с одной ноты.
1: Да, ну, Владимир, поздравляем вас. Два билета в Центральный парк достаются вам. Можете покататься на аттракционах в эти выходные. А Евгению говорим спасибо за звонок. Увы, выиграть сегодня не получилось, но можно передать привет.
4: Всем привет. Хорошей погоды вас.
2: Спасибо вас. Спасибо. Тоже с солнышком.
3: Так, ну, Владимир, мы вас тоже поздравляем. Вы рады?
4: Ну да.
3: Ну да, у него, понимаешь, татушки. Ну да, обычная пятница. Ничего не обычного.
2: Опять я победил.
3: Как, в принципе, во всей своей жизни.
1: Владимир, передаете что-нибудь кому-нибудь?
4: Ну, привет всем, кто узнал.
2: Прекрасно. А меня знают многие.
1: Меня знают все.
3: Я тот самый Владимир.
2: На правах рекламы. Давайте сейчас у нас Илья что-нибудь прочитает.
3: Да, на правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 20. Со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
2: Я есть успех.
0: Спит усталый караоке.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол, профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас в Орске плюс 23 градуса днем до 28, в Ясном плюс 24 днем до 29, в Ковандыке, Медногорске плюс 22 днем до 26, в Оренбурге плюс 24 градуса днем до 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Чтобы, если на людях зачесалось, незаметно почесал там, где чешется. Вот этому робота своего, если бы он у него был, в первую очередь научил бы Сергей.
2: Опа! Неожиданно!
3: Опасно!
2: Я сначала подумал, у тебя температура.
1: Нет, я просто начал с сообщения.
2: Сразу сообщение. На нашу тему, давайте ее напомним. Если бы у вас был личный робот, то чему бы в первую очередь вы его научили? Вы написали... огромнейшее количество сообщений. Я не помню,
1: правда,
2: что настолько много.
1: Можно сказать, рекорд.
2: Почти. Ну, я правда не помню, что прям настолько много. Это крайне редко, поэтому спасибо, во-первых, всем большое. Поэтому дайте дальше читать. Екатерина, добренькое утро. Денька печатать бы научила, и жизнь удалась.
1: Это еще раз...
2: А это фальшивого манечка.
1: Вот именно, да.
2: А это уже статья.
3: А это робот, это не я.
2: Кстати, да, очень удобные. А кто команду роботу отдает? Знаешь, пистолет же сам не стреляет.
3: Он самый ишный, я не понимаю, он сам у него...
2: Сбоится, да? Так, хорошо. Николай пишет. Привет, подушки. Я бы научил робота собирать носки по дому. Жена на нас с сыном постоянно ругается за это. Еще бы отводил ребенка в садик или в школу. Косички заплетать, одевать. Иногда с утра так не хочется идти вставать и это делать.
3: Ну, в общем, хотим, как всегда, упростить себе
2: жизнь. Ну, давайте так. У нас в целом все наши помощники, те же самые роботы-пылесосы и станции, они для того, чтобы нам облегчить жизнь.

0: загрузить в него обучающую программу стоматологу. Какая выгода?
1: Вот это да.
0: Вот, кстати, на самом деле свой робот-стоматолог дома. Это очень хорошая вещь.
1: Да.
0: Чтобы не было извечного спора, кто помыл посуду, тот, кто ее закинул в посудомойку и нажал кнопку, или кто-то вытащил и разложил, это бы делал бы все робот, даже и так же и со стиркой.
2: Ну, в целом, в основном касается бытовых вещей, короче.
0: Ну, конечно, но не у Тао Кихана. Ах да, забыл про базу. Научил бы его захватывать человечество и управлять им по моему сценарию. Прикиньте.
2: Кошмар.
0: Вот так вот.
1: Классно.
0: Так, ну и вроде бы. И вот еще один от Сергея. Чтобы готовил вкусные завтраки, например, сочный омлет, чтобы был не прожаренный, а именно сочный. Бородинский хлебушек, на него слоеное сальце со специями, лучок сверху, тоненький кусочек,
2: фасольного огурчика.
0: А на следующий день жареную картошечку. И рядом тарелка с жижицей от салата. И чтоб туда хлебушек макать и причмокивать. Я не завтракал.
2: Я вас спрашиваю, вы издеваетесь над нами?
0: Видимо, да.
2: Картошечки еще можно было добавить, знаете, это огонька вообще.
0: Ой, хорошо.
2: Прям вообще замечательно.
0: А еще квасу холодного.
2: Так, все.
0: И лучок зеленый.
1: И окрошки бы с утра.
0: Ой, красота.
2: Я вообще что угодно съел.
0: Согласен.
2: Да.
0: Давайте так, мы уже за эфиром немножечко посовещались и выделили два сообщения, которые действительно, во-первых, интересны. Это от Марины в нашем телеграм-канале. Mm-hmm. Напомню, первое, запомнить, что кому я что обещала. Ты должна отчет Петровичу и маме позвонить, и подруге вернуть ту классную юбку. И да, не забудь купить молоко, а то завтра без кофе. Второй пункт у нее — искать и приносить пульт от телевизора. Третий — все домашние дела. Четвертый — останавливать меня. Если ты это скажешь, то через две минуты пожалеешь. Молчи.
2: Надо
0: это...
2: было еще пятый добавить — останавливать меня, когда я на маркетплейсе захожу.
0: О, кстати, mm-hmm. да, никто про это не написал. Mm-hmm. И второе сообщение от Игоря в нашем Макс канале. Доброе утро. Я бы научил робота рассказывать мне сказки на ночь, как бабушка в детстве, будить утром, а с пожеланием хорошего дня, выходной день, говорить по душам и высказывать ему все, что наболело. Вот эти два сообщения отозвались в нашем
2: сообщении. Ой, я не знаю. Ну,
0: давайте
2: мне,
0: выбирать.
2: Мне нравится Игорь просто, знаете, потому что как для меня все там, все-таки это было с каким-то немножко грустным настроением, это
0: оттенком
2: сообщение.
0: Таким.
2: Да, оттенком. И хотелось бы ему вот вручить кофе в качестве такого утешения.
0: Дмитрий, вы как?
1: Я... Да что грустить? Нет, я бы выбрал, конечно, 4 пункта, но я бы отметил не то, что это с грустным оттенком, а то, что все как-то помощь себе какую-то...
0: А здесь именно,
1: а здесь именно для души.
2: Да, да. Да.
0: Поэтому с перевесом в 3-0, угу, по факту, у нас побеждает Игорь.
2: Где 3-0? А кто третий?
0: Я третий.
2: Как? Ну, я-то за другое проголосовал.
0: За Игоря.
2: 2-1.
1: Ты за Игоря.
0: Ты за Игоря.
2: Ну.
0: И он за Игоря.
2: А он...
0: Он за Игоря.
2: Он сказал за пункты вроде.
0: Нет, он говорит, я бы проголосовал за пункты, но. Все сообщения...
2: Когда 3-0, тогда 3-0.
0: 3-0.
1: Да. Виталий, поэтому... вы вроде в спорте разбираетесь, а счет как-то...
2: Ну, я могу... Ну, давай так, в спорте я вроде разбираюсь, но в твоем бормотании я не разберусь никогда. Так что извини.
1: Когда...
0: Оба!
1: Да вот чё, так вот. Чё оба-то? Не оба, один. Нет, номер один.
2: Да.
0: Так, ну и что?
2: У тебя будет фамилия великолепно.
0: Дмитрий, а великолепно.
1: Дмитрий номер один. Номер один-ов.
0: Уже есть. Так, ну давайте. Кофе от Coffee Like достается и на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Coffee Like. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
2: Спасибо огромное, друзья, всем, кто сегодня участвовал. Молодцы, большие, классные сообщения нам писали. Всем хороших выходных, субботы и воскресенья. И, конечно...
0: Я всем говорю пока. Уже за следующей неделе с вами снова Даша.
2: Даша приедет.
0: Кстати, будет со вторника.
1: Вторника. Не забудьте, да. 22 числа, да, к сожалению, подушки не будет. Ну, я думаю, вы знаете, если заглянете в календарь, понимаете, почему. Грег, впереди Дэвид, Инсамния. Ну, и попрощаемся. Илье, спасибо.
0: Пока,
2: большое спасибо. Большое.
0: Всегда рад.
1: Прощайте.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп», бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ленинский район Иссатурска поступило уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в грабеже и краже. По версии следствия, мужчина пришел в один из магазинов, взял с открытой витрины консервные изделия стоимостью около 3000 рублей и направился к выходу, не собираясь оплачивать товар. Кроме того, обвиняемому вменяют еще один эпизод. По данным следствия, он тайно похитил 28 шоколадных плиток общей стоимостью около 8000 рублей. Судебное заседание по делу назначено на 23 июня. В России предложили дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что свадьба – это большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей, отметил Нечаев. Молодожены смогут вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета. В Саратовском аэропорту сняли ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Росавиации. Она уточнила, что данные меры принимались в целях обеспечения безопасности полетов. Там сообщили, что 18 июня московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский закрыли для полетов гражданских судов. Позднее стало известно о снятии ограничений в аэропорту Шереметьево. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Пятничка, рад сообщить вам эту прекрасную новость. На календаре 19 июня, не забывай об этом. Давай трудиться вместе до самого вечера, чтобы потом отдыхать. Богдан Медведев, его послушаем, фримасон заглянут и по праздникам чуть шире пробежимся.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 19 июня, пятница. Самый счастливый день в году в календаре написано. Пускай он для вас таковым и станет. Всемирный день неспешной прогулки. Можно этим заняться вечерочком. День спиртоглотов. Это просто такая дата существует. День наблюдения за облаками. Чего? Поднимите голову. Иногда на них, знаете, такие интересные фигуры можно найти. День бабочек. Сегодня также поздравьте ребенка, если он занимается футболом, потому что Всемирный день детского, да-да-да, отмечается. День русалок сегодня, Международный день коробки, у нее тоже свой праздник должен быть. Всемирный день альбатроса, еще из-за границ пришли день мартини, помните, да, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. День поцелуев и день посадки деревьев. В общем, хорошие события, к которым можно примкнуть. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Гороскоп также в этом часть не пропускаем.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодный товар для пикника покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от «Смотри радио». Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
4: Подробности на смотри.радио.

0: Яндекс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
1: Ты живешь, будто

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология – штука важная в начале любого дня для людей, которые этот вид получения информации обожают.
2: Овен.
1: Так, овны, сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете его меньше всего.
2: Телец.
1: Вы, наконец, можете добиться внимания, которого так жаждете. Главное – не забыть остановиться.
2: Близнецы.
1: Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить.
2: Рак.
1: Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы сами не изволите его раскрасить.
2: Лев.
1: Вы все обдумали накануне, ну и по крайней мере должны были это сделать. Теперь действуйте.
2: Дева.
1: Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько не сдержаны.
2: Весы.
1: Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы.
2: Скорпион.
1: Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить.
2: Стрелец.
1: Вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой может это помешать, в принятии решений.
2: Козерог.
1: Окружавший вас в последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывшееся поле деятельности потрясет вас своими размерами.
2: Водолей.
1: Сегодня вы будете чрезмерно риски, постарайтесь контролировать свои слова.
2: Рыбы.
1: Вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Здравствуйте. Я говорю вам.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
3: Помню, как ты подошел.
1: Категория 18+.
0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: В рубрике «Хит на все времена» сегодня Daft Punk «One More Time». Хит вышел в 2000 году, а спустя 10 лет его включили в 52 топ мира, друзья, величайших песен.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Макс.
2: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: «Смотри радио».
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На 21 июня в Орске пройдет международная акция «Огненные картины войны в сквере славы у Вечного огня». Участники создадут изображение мужчины и женщины у станка на фоне завода с гильзой от снаряда, символизирующей трудовой подвиг тыла. Картину дополнит надпись «Орск фронту помним». Начало в 21:30. В акции примут участие более 100 волонтеров, около 7000 свечей, а также участники специальной военной операции, их семьи, общественные организации, депутаты и жители города. По данным управления Роспотребнадзора, с жалобами на укусы клещей в больнице обратились 1620 человек, и в том числе 608 детей. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах области. Больше всего пострадавших в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке, Орске, а также Оренбургском, Сакмарском и Саракташском районах. Случаи заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом не выявлено. Поставки нефтепродуктов в Москву идут в штатном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там уточнили, что работа всех городских АЗС отлажена. Ранее Федеральная антимонопольная служба запросила у одной из крупных независимых сетей данные о ценах, объемах продаж и причинах изменения стоимости топлива. Запрос связан с мониторингом рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, с 9 по 15 июня бензин в России подорожал почти на 1%. Рост цен зафиксировали в 78 регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайте и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Вот, пожалуй, с такими фразами, с таким набором мы встречаем этот прекрасный день недели. Эй, на-на-на, и поехали дальше. Так, у нас на горизонте Джефферсон, Мить Фомин, Бойко расскажет, какая она там классная. Но девчонка под ней еще раз побалдит, покрутится, а мы только и рады. Давайте ловить моменты, давайте добавлять вот эту вот атмосферу счастья нам, ну и сочных хитов в придачу.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск.

значит, обсуждали, если бы у вас был личный робот, чему в первую очередь вы бы его научили? Ну и разные сообщения и приходят до сих пор. Там Ирина пишет, а я бы научила вырабатывать бензин. Мне кажется, вообще очень полезно в последнее время. А вот актуальные, я бы сказал, да? Другие же актуальные новости из мира музыки, например, вы можете найти у нас в нашей группе или ВКонтакте, или Телеграм-канал Messenger Max Radio Hits Смотри Радио. Пока вырабатываем не бензин, а энергию вместе, да, на покорение вершин в этот финальный рабочий день на неделе. Крафт, Гиупик, где прошла ты? Сонь Федера, Руки Вверх, Опиум Проджект и группа Градусы. Все это до рекламной интеграции. Вы же пишите, чему вы бы робота своего научили, каким талантом, ну и сделали его бы, мне кажется, по-настоящему индивидуальным, лишним бы не стал.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 25

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно.

0: хит на все времена.
1: Butterfly, Crazy Town. Песня именно этой американской рок-группы была выпущена в 2000 году, достигла первой строчки в хит-парадах 15 стран, включая США.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов.

На Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С теми вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Октябрьский район Сатурска вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Как установил суд, мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде жилого дома он столкнулся плечами с другим мужчиной. Между ними вспыхнул конфликт. После этого потерпевший ударил арчанина по лицу, а тот повалил его на пол и нанес удар ножом в грудь. Суд учел, что ранее мужчина не был судим, полностью возместил потерпевшему моральный вред и имеет смягчающие обстоятельства. В итоге ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. В дежурную часть полиции Сакмарского района обратилась жительница поселка Красный Коммунар. Из ее дома в период с 10 по 11 июня похитили деньги и ювелирные изделия из драгоценных металлов. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемую жительницу поселка Жилгородок. В ходе следствия женщина признала вину. Ее причастность подтверждена доказательствами. Похищенные украшения обнаружены в одном из ломбардов Оренбурга. С начала года доля одобрения по розничным кредитам выросла с 17 до 24%. По итогам мая 2026 года банки соглашались выдавать лишь один кредит из 4 заявок, выяснили «Известия». Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова, рост одобрений связан со снижением ключевой ставки и постепенным удешевлением кредитов. Политика Центробанка остается жесткой, но даже малейшие изменения подталкивают россиян оформить сделки. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Согласитесь, иногда так живешь, да, и прям иногда вот хочется взять и плюнуть, и не прийти на работу, проспать, вот выспаться спокойно, подышать. Вот Женька Куликов может себе это позволить, а мы с вами нет, друзья, работаем на полную катушку дальше и на заслуженные выходные уйдем. Оффенбридж поможет, также отпетые мошенники про лет споют, ну и Коста Лакоста, Cheerleady.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
6: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит «Смотри радио».
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну, снова здрасте, Виталий Морозов.
2: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте еще раз.
1: Чем порадуете?
2: Всем еще раз привет,
1: друзья. Скоро с тобой это родственники, наверное, будем. Детей крестить будем.
2: Нет, таких родственников
1: в музей только.
2: Да. Сегодня классика, и вы знаете, люблю пересматривать это кино, и с удовольствием всегда о нем рассказываю. Это фильм «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года с категорией 16+, и молодой. Совершенно молодым Джоном Траволтой в главной роли в этом фильме. Рассказывается здесь о молодом человеке, который живет на где-то задворках Нью-Йорка, в рабочих таких районах, где уже давным-давно устоялся такой уклад, да, что ты должен подрасти, ходить в школу, потом, естественно, устроиться на завод, работать на заводе, купить дом, завести семью. Ну, в общем, все вот так вот. Но что, если вдруг тебе вот хочется идти не на завод, а танцевать.
1: Так.
2: Танцевать много, часто и желательно еще и профессионально это делать. Вот Джон Траволта играет именно такого молодого человека, который тоже растет, точнее уже вырос и взрослеет уже в такой патриархальной семье, где у него есть отец, мама, они еще итальянцы по происхождению, и очень мило ссорятся каждый раз за ужином, таким очень обильным, естественно, богатым, потому что итальянцы. Ну, не богатым в смысле, а таким достаточно обильным, потому что не богатым, я объясню, у отца недавно сократили на работе, он безработный, и мама сказала, вот пока у нас есть возможность питаться хорошо, мы будем это делать. То есть, когда вот настанет, да, совсем плохо, тогда уже будем, а пока есть возможность, будем питаться хорошо. И вот эти вот семейные ужины очень забавно показаны в этом фильме, достаточно смешно, как они ссорятся друг с другом каждый раз. Вот. И после этого, после ужина отправляется герой Траволты в клуб, соответственно, вечером, понятно, пойти, в общем-то, сильно некуда, то у них неподалеку танцевальный клуб, там они, он там оттачивает вот это свое мастерство танцора. Естественно, в клубе он самый лучший танцор, лучше него никто вообще не танцует.
1: Мне нравится цитата. Скажи мне, ты так же хорошо в постели, как на танцполе? Ты знаешь, Кинни, если ты так же хорошо в постели, как на танцполе, то я не сомневаюсь, что ты никудышная любовница.
2: Ну, есть такое там, да, есть такие разговоры, потому что в него вот эта цитата из разговора его с девушкой, которая в него безответно влюблена, но он, в общем-то, не испытывает к ней никаких чувств, кроме дружеских. Ну и даже дружеский, наверное, это тоже сложно назвать на самом деле. Но она вот упорно пробивается, и пару танцев они танцуют вместе в клубе. Но его это не устраивает. Он сначала замечает одну очень классную танцовщицу в этом клубе, совершенно незнакомую девушку. Он потом с ней знакомится, они репетируют. И потом, естественно, в нее влюбляется. Она гораздо старше его. То есть, ну, в общем, такой здесь вот интересный любовный треугольник. Вот. И танцы, конечно, самое главное — это танцы в этой картине. Все это под музыку Bee Gees, да, Stayin' Alive, самая знаменитая композиция, которая играет в самом начале фильма, в самом начале фильма, и, да-да-да, и под нее как раз идет Джон Траволта, его походка, которая вошла очень прочно в поп-культуру и пародируется, наверное, до сих пор в современном кино. Ну, единственное, может быть, не все вспомню, а вот, например, проходка Марти, зебры, зебры Марти,
1: да,
2: из,
1: да, да, Мадагаскара.
2: Мадагаскара, вот в первой части, как раз она вот посвящена именно фильму «Лихорадка субботнего вечера». На самом деле, замечательное кино, где есть проблемы молодежи, как они их решают, то есть как они общаются между собой, и каждый из них, конечно, хочет вырваться из какого-то вот этого круга своего и увидеть, ну, что-то немножко дальше, чем видят все остальные, живущие вот в этом районе. Замечательное кино, в общем, категория, еще раз повторюсь, 16+, фильм «Лихорадка субботнего вечера».
1: Ну, тогда как же получается, что мне всегда присылают цветы на следующий день? То не отвечает, может, они думают, ты умерла.
2: Ну вот ты понимаешь, да, теперь, что есть
1: прекрасный цитат,
2: комедийный элемент в этой картине. Нет, диалоги там на самом деле очень классные. Если их послушать, они довольно забавные и смешные.
1: Всем приятного просмотра.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай». Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Едем!

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас трек под названием «Live It», исполненный Фенчура в 2008 году в ноябре. Ну, пока давайте о осени не думать, больше летнего настроения.

0: Чанган Юнирес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнирес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на Урале 13 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Бузулукский районный суд удовлетворил иск банка к жителю Курманаевского района. В августе 2025 года мужчина взял кредит почти на 646 тысяч рублей под залог автомобиля. Ставка составила 29% годовых. Заемщик перестал платить, и банк подал в суд. Судья, изучив материалы дела, встал на сторону кредитора. А теперь с ответчика взыщет 717 тысяч рублей долга, а также почти 40 тысяч рублей в счет госпошлины. Кроме того, заложенную машину продадут с публикой.

0: розничных торгов. В Оренбурге состоялся традиционный праздник близнецов, объединивший семьи, которые в этом году стали родителями сразу двух или даже трех малышей. Торжественное мероприятие прошло в городском ЗАГСе на улице Пионерской. Родителям вручили памятные подарки и поздравили с важным событием в их жизни. Праздник близнецов уже стал ежегодной городской традицией. В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне минимальную зарплату для среднего и младшего медперсонала государственных и муниципальных больниц. Как сообщает РИА Новости, выплаты хотят установить на уровне не ниже 150% от средней зарплаты в регионе. Авторы инициативы считают, что сейчас доходы медиков сильно отличаются в разных субъектах. Из-за этого специалисты в менее обеспеченных регионах оказываются в неравных условиях. Единая планка, по мнению депутатов, могла бы сократить этот разрыв. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
6: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Огромнейший привет и добрый день всем и каждому. Кристия Бурова с тобой этим днем, и мы собираемся делать его намного ярче, чем он запланирован. Потому что сегодня, во-первых, пятница, во-вторых, у нас уже целый час рабочего дня прошел как минимум, а это значит, что можно уже потихонечку расслабляться, начинать веселиться, потому что сегодня последний наш рабочий день. Я думаю, этой причины достаточно. Ну и вторую добавлю, вы вместе с Радио Хит, а значит, однозначно будет новая информация, веселые моменты и, конечно, самые лучшие музыкальные мотивы. Здесь оставайтесь, делайте громче.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
5: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: И сейчас всех участников дорожного движения призываем присоединиться, сделать громче и непременно прислушаться к тому, что скажет Илья Дорогов в нашей рубрике «Автоэксперт». Поговорим о важном прямо сейчас. Илья, привет.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбург, Россия, страна, мир. Вы слышались уже утром, но ничего страшного, и днем тоже с вами поболтаем. Здравствуйте все. У меня есть две новости, точнее, одна новость, а другая небольшой интересный рассказ. Выбирай, что ты хочешь послушать сегодня.
1: Так, ну рассказ это что-то ближе к вечеру должно быть, поэтому это последним давай. А сначала какую-нибудь новость.
2: Хорошо, новость. Автоэксперт. Эксперты объяснили, почему россияне стали чаще покупать пикапы. По данным агентства «Автостат», в мае россияне купили 1520 новых пикапов. Это почти на 2% больше, чем годом ранее. Рынок показал рост впервые за 16 месяцев. Последний раз положительная динамика была в феврале 2025 года. И как это объясняют эксперты, то, что летний сезон здесь играет, конечно же, роль. Пикап – это машина, которая используется на дальние расстояния. На рыбалку люди ездят так или иначе. И не думают на данный момент, что это будет устойчивый рост, просто какой-то всплеск. Также эксперт добавил, что в основном россияне предпочитают кроссоверы, что, опять же, логично, они удобнее для города, лучше паркуются у бордюров и дают хороший обзор. А внедорожники, по его словам, сейчас, наоборот, меньше спросом пользуются, потому что, во-первых, налог, во-вторых, они стоят дороже и расходуют больше топлива. Поэтому я думаю, что, на самом деле, всплеск пикапов еще
1: логично.
2: У нас... Он не то, что логичен. Например, есть такие пикапы, которые привозят из-за бугра, там, Доджи и так далее, и они являются спецтехникой, а не обычным автомобилем. Соответственно, на него нету коммерческого утильсбора.
1: Ой.
2: Да, соответственно, тебе какой-нибудь RAM, ну ладно, не TRX, но хотя и TRX в том числе, просто RAM какой-нибудь, Dodge RAM, который там около 2,5-3 тонн весит, там уже на коже, на всем остальном, будет также стоить там 5200 рублей, чтобы в утиль его впихнуть, и все. Тоже может на это влиять. А комфорт ты получишь намного больше и вместимости в салоне. Вот, а теперь небольшой рассказ. На самом деле он очень интересно. Невероятная история. Житель Ставропольского края Иван Кочетков добрался до Дубая. Ну, вроде бы, казалось бы, что в этом такого, да. Но он это сделал на ВАЗ-2107. На нашей семерочке, да.
1: Отечественной.
2: Да, и сделал это без знания иностранных языков. Как так вышло? Иван хотел сделать что-то необычное для своего блога и доказать, что невозможно, все-таки возможно. Все говорили, что машина не доедет, но все-таки Иван не из робкого десятка. Он все-таки решился. Семерку он купил за 57 тысяч рублей. Авто 2005 года с пробегом чуть больше 160 тысяч километров. Перед поездкой он заменил расходники, ну что логично. Поставил увеличенный вентилятор радиатора от двенашки и сиденье от Mercedes-Benz E-класса для комфорта. Остальное оставил штатным в этой семерке. Почти электроники нет. Многие поломки можно прям починить в дороге, потому что, ну, это обычно такая, грубо говоря, несложная техника. Маршрут получился масштабный. Он сначала поехал в Грузию, из Грузии в Армению, потом снова в Грузию, потом в Турцию, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия и Дубай. В пути он провел около, как ты думаешь, сколько?
1: Так, ну там много стран было, я думаю, месяца 3-4 точно.
2: Он за 2 месяца доехал, да. И какие же были сложности? Ну, в районе Грузии у него износился патрубок возле карбюратора. Также у него был очень интересный момент, что у него стартовый бюджет был всего лишь $500, 36 тысяч рублей, и они закончились еще в Турции. Даже это, знаешь, так, вторая треть пути у него только началась.
1: Это поэтому он 2 месяца ездил, а не 3.
2: Да, и дальше Иван обменивал личные вещи на еду и топливо. Но и много хорошего было. То есть Иван впечатлился Ираком, вопреки ожиданиям. Там его встретили очень гостеприимно. Местные помогали с едой, жильем и даже заправляли ему автомобиль. Позже подписчики ему донатами докинули около $1000. В итоге все путешествие ему обошлось где-то в $1500. Реакция на «Жигули» везде была бурной. Люди восхищались, удивлялись российским номерам и оклейке машины путешественника. Кто-то даже не верил, что это реально, и думал, будто это все сгенерировано ИИ. Главное, какой итог? По словам Ивана, это самое ценное, это доброта и поддержка людей, с которыми он встречался на пути, и что на самом деле все невозможно и возможно. Поэтому, друзья, если вы думаете, как провести свой отдых, а у вас есть семерка, то, мне кажется, это отличный план для того, чтобы провести 2 месяца прикольных в пути.
1: Ой, ну, можно и не 2 месяца, если денег больше,
2: но
1: знаешь.
2: Но видишь, то есть он поставил себе задачу, поставил такую вот цель, чтобы небольшими средствами, но будем объективны, $1500 на 2-месячное путешествие в общем и целом на все, это не такие большие деньги, но при этом получил массу удовольствия, и вот о нем теперь мы здесь рассказываем в рубрике «Автоэксперт».
1: И это очень круто.
2: Да, так что, ребят, давайте, решайтесь на отдых, все-таки лето как бы у нас уже в самом разгаре, погода позволяет, отдыхайте, и, конечно же, не забывайте брать с собой любимую музыку, которая будет звучать в эфире «Радиохит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский Централ.
6: Ветер северный.
4: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
10: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в 1. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников 3.
11: Телефон рекламной службы.

Только посмотрите, этому Педро сочинили целую песню. Дорогие друзья, я предлагаю не отставать и тоже своим родным, близким, дорогим людям или кому, в принципе, вы хотите поднять свое настроение, непременно также пожелайте и напишите что-нибудь хорошее, чтобы вдохновиться и тоже их порадовать. Для этого вы можете воспользоваться как номером телефона, так их и встретить, и написать, и все что угодно. Голубей хотите, посылайте с посланиями, но также есть необычный вариант. Это зайти на наш портал smotri.radio или набрать номер 8-922-878-2929 и написать сообщение в Максе или Телеграме к нам, а мы вам все расскажем в конце следующего часа. И, конечно же, покажем все это на нашем канале «Смотри радио». Все для вас, для вашего настроения, для хорошего настроя у ваших родных и близких. Так что действуйте прямо сейчас. Радуйте окружающих, радуйте сами. Слушай музыкой на «Смотри радио». Сделай громче.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Австралия. 14 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Директор ломбарда обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. В ее ломбард кто-то сдал бижутерию под видом золота на сумму в 288 тысяч рублей. Полицейские задержали местных жительниц. 41-летняя оренбурженка была сотрудницей ломбарда. Она и придумала схему дополнительного заработка. Договорилась со своей 38-летней родственницей, что та будет приносить в ломбард бижутерию и сдавать ее как золотые украшения. Таким способом злоумышленницы с декабря 2025 года украли 288 тысяч рублей. Деньги потратили на личные нужды. В ходе обысков бижутерию нашли и изъяли. В управлении МВД по Оренбургской области подвели итоги работы подразделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции за прошедший период 2026 года. По материалам оперативников возбуждено 30 уголовных дел по фактам нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили в ведомстве, подавляющее большинство таких преступлений совершается при оформлении фиктивных договоров и актов приемки выполненных работ со сторонними организациями. Это позволяет злоумышленникам незаконно присваивать бюджетные средства, расходуя их на личные нужды. В саратовском аэропорту сняли ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом 19 июня сообщили в

0: пресс-службе Росавиации. Там уточнили, что данные меры принимались в целях обеспечения безопасности полетов. В Росавиации 18 июня сообщили, что московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский закрыли для полетов гражданских судов. Позднее стало известно о снятии ограничений в аэропорту Шереметьево. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: И вновь мы с вами заступаем в неизвестность. Новый час, 14.05, практически 06 на наших студийных, а значит, у нас опять непонятно, что произойдет. И это, кстати говоря, с одной стороны, хорошо, потому что всегда должна быть какая-то нотка неожиданности в каждом часе, в каждом дне и его отрезке. Если вы знаете, чем займетесь, непременно занимайтесь. Мы вам лучшую музыкальную подборку подкатим. Если еще не знаете, давайте вместе принимать решения. Также музыка продолжит вас вдохновлять. В общем, что бы вы ни выбрали, оставайтесь с нами. С нами в разы веселее и лучше. Феликс Джейн и Каскейда, Бой Ютюрн, мне докажут вам далее. Следом Унакини, унеси меня.

0: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: «Милый, зима не за горами».
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: 27 июня с 16.00 в парке строителей. Музыкальное лото от «Смотри радио». Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, в сети нашли самое культурное место любого общепита, ресторана, фастфуда, в общем, все вот это. Там самое культурное место, внимание, туалет, да. Вы правильно поняли, потому что лучшая музыка играет именно в уборной. Парень записал рилс, где в кабинке играла песня от Любе «Ты неси мне река». И оказалось, что это непростая случайность. Комментаторы начали писать, что фишка с русской музыкой, популярной музыкой есть во многих ресторанах по стране. В Самаре, например, играют песни советских мультфильмов и фильмов. В Уфе можно услышать Боярского. А в одном из ресторанов в Сочи в туалете просто читали стихотворение. Но это уже высший уровень культурности. Ну что ж, мы с вами учтем. Радиохит также учтет. Может, нас тоже нужно где-нибудь в туалете включить, чтобы сделать это место культурнее. Ну а пока что включайте вы нас у себя дома, у себя в машине. Это также дозволено и даже нужно сделать, чтобы поднять ваше настроение. А мы продолжим дарить вам хорошие музыкальные мотивы, начиная с этого самого момента.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Александр Кук с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ, ветер северный.
0: Специальный гость, диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
0: 2 июля, ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленный 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Краскрасочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки D-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Laurent Wolf спел для вас свой трек No Stress. Я с ним полностью согласна. No Stress, be happy. И всегда так должно быть. Даже что бы либо ни произошло, быть может, какие-то тяжелые моменты действительно происходят иногда. И такое бывает. Это естественно для каждого, вне зависимости от кармы или еще каких-то условий. Так что главное просто правильно воспринимать эти ситуации и двигаться вперед, не оглядываясь на них. Ну а чтобы это все легче происходило, конечно же, нам нужна всем поддержка. И музыкальная уже к вам последовала, вы можете продолжать ей пользоваться. Ну и, конечно, нужна также человеческая. Социальный ресурс всегда должен быть на высоте. И для этого вы можете воспользоваться помощью родных и близких, окружающих вас людей. Ну и также не забывайте тоже им дарить хорошее настроение и эмоции, чтобы был взаимный обмен, симбиоз. И для этого вы можете воспользоваться также нашим сайтом, нашей платформой smotri.radio или номером 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Пишите обязательно, мы все расскажем, покажем на нашем канале Смотри Радио и подарим много хорошей музыки. Градусы на ресницах далее. Встречаем.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас. Эксклюзив. Активная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 27, вечером ожидается плюс 24, ночью плюс 19, в Ясном данную минуту плюс 25, вечером ожидается каким-то образом плюс 26, ночью плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 26 на данный момент, вечером температура опустится до плюс 24, ночью до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 27, вечером плюс 24, ночью плюс 19. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбург занял 48 место в рейтинге миграционной привлекательности городов России по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование финансового университета при правительстве Российской Федерации показало, что областной центр пока не входит в число городов, которые россияне рассматривают как наиболее привлекательные для переезда и покупки недвижимости. Лидерами ранжированного списка стали Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир. Также высокий показатель. Показатели продемонстрировали Краснодар, Тюмень и Москва. За последний год в России сократилась текучесть кадров, хотя в 2023-2024 годах она находилась на рекордных уровнях. Об этом со ссылкой на расчеты президентской академии, которые показывают на снижение найма и выбытия работников, пишет «Коммерсант». В предыдущие два года работодатели поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого положения дело стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако на фоне охлаждения экономики потребность компаний в работниках снизилась, а значит, возможности для смены места работы стало больше. Привычка засыпать под телевизор воспринимается как нечто успокаивающее, но на самом деле формирует опасную зависимость. По словам сомнологов, когда человек регулярно засыпает под телевизор, у мозга формируется условный рефлекс. Звук, значит, можно расслабиться. Без этого триггера нервная система не получает привычного сигнала, и человек крутится в кровати часами. Это классическая поведенческая инсомния, и она формируется довольно быстро, за 2-3 недели регулярных вечерних просмотров. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп».

0: за электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
1: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. В Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Уху, отчет первой половины дня закончен. Мы начинаем новый. Здесь на Радио Хит встречаем очередной час в наилучшем настроении, потому что наконец вступаем в самую многообещающую половину дня. Событие это, безусловно, достойно праздника. И, кстати говоря, в скором времени мы их обсудим. Оставайтесь с нами на Радио Хит и продолжайте развлекаться под лучшие музыкальные мотивы.

0: Day. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А на нашем календаре уже 19 июня, пятница, и сегодня самый счастливый день в году. Всех поздравляем и становимся счастливыми, раз уж такая новость. Также Всемирный день неспешной прогулки отмечается в эту дату. Вы можете спокойно прогуляться с работы или откуда вы направитесь, непременно хотя бы 5 минут этому делу уделите. День наблюдения за облаками именно в эту дату также отмечается. Сегодня прям полно советов, чем заняться этим вечером. День бабочек, день русалок, Всемирный день детского футбола, 25 лет этому празднику. Поздравляем всех причастных и, конечно же, этот праздник с юбилеем. Международный день коробки, день альбатроса сегодня, день остановите киберзапугивание. Ох, да, не надо такого нам. Ну, а мы перейдем к праздникам, которые отмечаются также в других странах. Сегодня день пятилепестковой розы в Чехии. Этому празднику 40 лет, юбилей, день поцелуев в Великобритании. Ох, какая романтика у этого праздника. Также юбилей 20 лет, празднуем на здоровье. День посадки деревьев в Парагвае, правильное дело. День наручных часов в США, день шлепок также в США. Ну, я думаю, мы все с вами этот праздник непременно можем отметить. И перейдем мы сразу же к именинникам. Именины у Виссариона, Елисея, Иллариона, Ионы, Фионы также. Ну и есть еще у нас Паисия, Сафрон, Архилаи, Фекла и Сусанна, которые отмечают именины в эту дату. Всех причастных мы, конечно же, поздравляем. Всего самого наилучшего вам. А наилучшее будет у нас в эфире «Смотри радио». Дальше информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру». Реклама.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Альгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс, моя дама плюс.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баиндия.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
5: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство.
6: Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья.
5: В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
7: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. 16.00. Тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру.

0: Каких только активностей мы с вами в ТЦ не видели. И фото, и фотобрак даже там присутствует. Ударить грушу можно или выиграть игрушки. Это все понятно. Мы это видели сотню раз. Но у нас столица впереди планеты всей, как всегда. Поэтому там можно теперь ловить рыбу прямо внутри ТЦ. В Гагаринском в Москве сделают искусственный водоем с природными декорациями, а также добавят звуковые эффекты птиц и лягушечьего кваканья. Удочки выдадут на месте, а в самом озере можно будет выловить до 12 видов рыб. Для тех, кто хочет наблюдать за всеми этапами рыбалки, под водой будет еще и камера с трансляцией происходящего на большом экране. Да, очень любопытно, как это будет выглядеть. Ну а мы с вами не расстраиваемся. Мы в Оренбургской области, и каждый может выехать на самую настоящую рыбалку, а не на вот это вот все. Так что будем радоваться, собираться на рыбалку, если вдруг вдохновились. И, конечно же, брать радиохит с собой. С нами веселее.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Как я вам говорила, должна быть в любом эфире, в любом дне и месте нотка какой-то неожиданности. У нас в эфире радио «Хит» она также присутствует. Вела я эфир, вела. И тут к нам в гости пришла директор конкурса красоты Ольга Иванченко. Здравствуйте.
1: Да, добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Ольга Головина. Но больше людей меня знает в Орске как Ольгу Иванченко. Я 4 года назад переехала в Оренбург и сегодня приехала для съемок с одной из участниц нашего проекта «Миссис Оренбуржья», которая после московского конкурса едет участвовать в международный конкурс в Шри-Ланку. Уже в октябре этого года Алена Яндаева примет участие в конкурсе, который называется «Миссис Вселенная», где будет всего 5 корон, и наша арчанка участвует в этом конкурсе.
0: Нотка гордости тут присутствует все-таки за наших-то. И сегодня вы к нам пришли в гости, чтобы отсняться, я правильно понимаю?
1: Да, мы сегодня снимали репортаж, поэтому, друзья, смотрите на телеканале «Евразия». Уже сегодня вечером выйдет репортаж с Аленой Яндаевой как раз о том, что для нее участие в конкурсе. Она вообще является представителем очень интересной и редкой профессии. Она заводчик бенгальских кошек.
0: Да?
1: Да, и у нее самой очень кошачья такая внешность. В жюри, когда мы были в Москве, она с первого дня понравилась, и с первого дня за ней очень пристально наблюдали. А потом уже на вручении ей дали одну из самых высоких номинаций, титулов. Она стала достоянием России.
0: Ой, ну конечно, ну потому что наши умеют цеплять как-никак. В общем, куда за кошечками обращаться, мы с вами знаем, что смотреть тоже знаем. А может, вы от себя хотите что-то сказать у нас в эфире?
1: Да, я хочу сказать о том, что у нас готовятся уже 2 конкурса на октябрь и на ноябрь. Это «Миссис Оренбуржья» второй сезон, где каждая арчанка может принять участие и стать истинной королевой.
0: Ой.
1: И также конкурс для деток в ноябре пройдет на сцене «Газовика» в Оренбурге. Также маленькие участницы у нас от 3 до 17 лет. Девушки принимают участие. И потом в декабре мы едем большой нашей оренбургской делегации на сцену в Москву для того, чтобы там принять участие уже в детском национальном общероссийском конкурсе.
0: Дорогие дамы, девочки, девушки, вы услышали сейчас то, что, возможно, хотели. А где вас, если что, искать? Куда обращаться? Как вот поучаствовать во всем этом?
1: Вконтакте забиваете группу «Миссис Оренбуржья», и там можно оставить заявку, с вами свяжутся.
0: Отлично, Ольга. Спасибо большое за ваши приятные слова, за эфир, за то, что к нам заглянули. А вы, дорогие друзья, возвращайтесь к нам, делайте громче, слушайте лучшие треки здесь, на Радио Хит.
2: Смотри, радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета. 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальном.

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

прилетели ваши сообщения. С удовольствием ими с вами поделюсь. Сергей Иванович написал: много всего хорошего. Добрый вечер, Камчатка, Озерновский. Хороших дел и настроения вам с большим количеством сердечек, лайков и всего тому подобного. Камчатка, Озерновский, добрый вечер вам и от Радио Хит. Спасибо, что продолжаете нас слушать. И мы продолжаем дарить вам лучшие музыкальные мотивы. Далее он написал: Кристина Бурова, добрый день, Орск. Хорошего всем настроения и опять же много сердечек. Спасибо большое, что дарите нам хороший заряд настроения, Сергей Иванович. Вам также сердечко отправляется в кадр, а мы перейдем к сообщению от Евгения. Всем доброго дня! Кайф большими буквами, капслоком он написал, значит, он обязательно должен быть добрым, причем максимально, насколько это возможно. Евгений, вам огромнейший привет, спасибо большое за ваши сообщения. Конечно же, вам эти пожелания также направляются и подкрепляются лучшей музыкой здесь, на радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7. Город

0: низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске +27, вечером ожидается +24, ночью +19, в Ясном данную минуту +26, вечером также ночью +15. В Ковандыке и Медногорске +25 на данный момент, вечером на градус ниже +24, ночью столбик термометра опустится до +13. И в Оренбурге сейчас +27, вечером +24, ночью +19. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске найдены останки пропавшего человека несколько лет назад. На месте работают следователи и полиции. Останки обнаружены на участке города во время работ. Назначены экспертизу для установления личности. Следователи проверяют все обстоятельства. Личность погибшего и причины смерти пока не разглашаются. Следствие продолжается. Орск.ру следит за развитием событий. Директор ломбарда заявила в полицию о мошенничестве. Бижутерию сдали как золото на 288 300 рублей. Полицейские задержали двух местных жительниц. 41-летнюю сотрудницу ломбарда и ее 38-летнюю родственницу. Они с декабря 2025 года сбывали бижутерию как золото, похитив 288 300 рублей, которые потратили на личные нужды. В ходе обысков бижутерию изъяли. Женщинам грозит до 6 лет лишения свободы. На них завели уголовное дело. Мера пресечения. Подписка о невыезде. Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о поправках в Трудовом кодексе, которые предусматривают дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров. Володин добавил, что этот нормативный акт правильный, который ждут люди. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радіохіт.
1: Трек «I went to Ibiza» от Майка Фолснера и Дэвид Гетты открыл этот час. И, кстати говоря, он тоже может нас много чем вдохновить. Если мы заглядываем вперед, там есть такая строчка: «Но теперь я действительно хочу прожить свою жизнь. Теперь я действительно хочу сиять своим светом». И самое обидное, что такое происходит только тогда, когда мы отправляемся куда-то на свободу, а не в какой-то рандомный день. Кстати говоря, быть может, именно эта фраза, именно то, что я сказала прямо сейчас, вдохновит вас, и вы задумаетесь о том, чего вы хотите делать. И не просто жить и проживать свою жизнь, а именно сиять и дарить свой свет окружающим людям. Давайте вдохновляться вместе дальше. Музыка продолжит вас заряжать, а вы заряжайте окружающий мир своим светом с помощью нас, в том числе Bruno Mars, I Just Might. Далее следомоз, кар между мной и тобой.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: с вами уже час, как выяснили, что сегодня самый счастливый день в году. Но почему это так, мы, конечно, разбираться не стали. Поэтому я ввожу в эту историю ясность. В своем исследовании Клифф Арналов вывел формулу счастья. И именно 19 июня оказался идеальным днем, где совпали следующие факторы. Фактор лета. Долгий световой день, тепло на улице стимулирует выработку гормона счастья. Предвкушение отпуска. В этот период сотрудники чаще всего уходят на отдых, либо только собираются в отпуск, что дарит приятное чувство предвкушения. Социальная активность также есть, встречи с друзьями, долгие прогулки на свежем воздухе. И все это, еще и включая историю, что сегодня пятница, делает идеальное совпадение, из-за чего этот день был признан самым счастливым днем в году. Давайте радоваться не только из-за того, что есть эти факторы, но еще и создавать какие-то свои, создавать, продолжайте под лучшие музыкальные мотивы, чтобы самостоятельно не искать мелодии, а их продолжайте брать здесь, на Радио Хит, мы вас точно не огорчим.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка, пай!
3: Александр Круг с программой «Девочка».
4: Владимирский централ, ветер северный.
3: Специальный гость, диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
3: 2 июля, ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный. Уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Все правильно, слезы прочь, танцуем и веселимся вместе с Радио Хит и параллельно, конечно же, принимаем ваши теплые послания. Женя написал: поздравляю Ирину с днем свадьбы, 27 лет вместе. Воу, вот это цифра, конечно. Женечка, Ирина, вас поздравляем, конечно же, с вашим праздником, с крепким браком. Мы однозначно желаем вам несокрушимой любви, счастья и всего самого наилучшего впереди. Ну а потом перейдем к сообщению от Ирины. Написала она: передаю большой привет группе «Собутыльники». Я вас очень сильно люблю с поцелуйчиком. Это что ж за название такое необычное? Вы там что, Тархун распеваете? Или, быть может, Квас? В любом случае, вашей компании огромнейший привет от Радио Хит в том числе отправляется, как и вам, Ирина. Желаем хорошо провести этот вечер, который мы в скором времени встретим. Проводите его и вы вместе с музыкой на Смотри Радио. Айс Джиджер, Тизи, Вертбанк, Далее, следом Леди Гага и Даечи, Ранвей. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Центр Орска на две недели останется без горячей воды. С 29 июня по 5 июля 2026 года планируется проведение ремонтных работ, а с 6 по 12 июля 2026 года будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением для проверки их плотности и прочности. В связи с этим будет временно ограничено горячее водоснабжение. Все подробности и адреса домов читайте на сайте orsk.ru. При утечках звоните в МУП ОПТС 21-30-46. Единая дежурная диспетчерская служба Оренбурга предупреждает, в ближайшее время в Оренбурге ожидается гроза. По данным специалистов, возможны порывы ветра 15-17 метров в секунду. По шкале Бофорта это оценивается как крепкий ветер, гроза и дождь. Все это будет сопровождаться сильнейшей жарой до плюс 32 градусов. ЕДДС рекомендует избегать высоких физических нагрузок, пить больше воды и при ударах молнии не подходить к проводке, водостокам, молниеотводу. Абитуриентам напомнили правила подачи документов в российские вузы. Как сообщили в Миноборнауки, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Бумаги можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимают лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Далеко не все мы девушки-солдат, но мы ждали, и мы дождались. Время 17.05, а значит, с удовольствием говорю вам добрый вечер. Если мы говорим об эфире Радиохит, я бы его еще назвала вкусным. Почему, узнаете позже. А мы приступим к колоссальной подзарядке, чтобы сил точно хватило на весь вечер. И заряжаться будем при помощи чего? А ну-ка, сами знаете, музыка тут как тут. Делаем громче, встречаем следующий трек.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 19 июня сегодня, кто еще не в курсе, пятница, сама по себе праздник, но мы также можем отметить сегодня самый счастливый день в году. Всех поздравляем, будьте счастливы. День также всемирной неспешной прогулки, знаете, чем заняться. День наблюдения за облаками, ох, какая романтика. День бабочек, день русалок, всемирный день детского футбола. У него, кстати говоря, юбилей. 25 лет этому празднику сегодня. Всех причастных, конечно же, поздравляем. Международный день коров. Всемирный день альбатроса празднуется в России, а в других странах мы также можем отметить день посадки деревьев. Это, допустим, в Парагвае праздник, конечно же, правильный. Естественно, можно отметить день бабушек и дедушек в Уругвае, день наручных часов и животных в кино в США. Кстати говоря, день животных в кино празднует также свой юбилей, 15 лет этому празднику, именно в эту дату. Ну а мы перейдем к именинникам: Виссарион, Елисей, Иларион, Иона, Ефимов, Аисия, Сафрона, Архилай, Фёкла и Сусана празднуют свои именины именно сегодня. Всех причастных, безусловно, поздравляем. Желаем всего самого наилучшего и самую наилучшую музыку. Выпускаем в эфир здесь на Смотри Радио. Информация была предоставлена сайтом какой сегодня праздник.ру.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке». На Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В «Точке» без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Ну что, дорогие радиосмотрители, у вас есть возможность забрать что-нибудь вкусное, но для этого нужно ответить на вопрос, на который может ответить каждый школьник. Звоните 21-103-7, код города 3537. Мы ожидаем вашего звоночка, и вот он прилетает. Давайте примем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Лена.
1: Очень приятно, Лен. Рассказывайте, как проходит ваш день?
2: Отдыхаю дома.
1: Ой, ну это, наверное, хорошо. Знаний набрались, да? Настроение хорошего.
2: Да.
1: Отлично, значит, на вопрос ответить можете. Быть может, у вас еще есть дети-школьники. Я, может, угадала?
2: Угу, есть.
1: Ой, ну тогда сейчас подарок будет ваш. Вы готовы попробовать ответить?
2: Попробуем.
1: Давайте. Какая известная кинокартина была снята на землях Оренбургской области? «Трактористы», «Иван Бровкин на целине» или «Поднятая целина»? Выбирайте. Вы можете сказать А, Б или В, либо вы можете назвать полное название. Как вам удобно?
2: Ну, пусть будет последний вариант.
1: Последний вариант. «Поднятая целина». Было бы интересно посмотреть, как это выглядит у нас на Оренбургской области, но, к несчастью, вы не забираете наш приз, потому что ответ неверный. Тем не менее, у вас остается возможность передать привет, если вы кому-то хотите, вы хотите.
2: Ну, передаю всем большой привет.
1: Отлично. Большое спасибо вам за игру. Еще обязательно выиграете, а мы продолжим принимать звоночки и ожидать, кто ж победит. Да что ж такое, как так? Звонят же нам.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Максим.
1: Очень приятно, Максим. У вас как день проходит?
3: Хорошо.
1: Ой, отлично. Я вот прям чувствую вот эту наполненность духовную. Я думаю, вы готовы ответить на наш вопрос. Вы его слышали?
3: Да, слышал.
1: Так, а варианты ответа?
3: Иван Бровкин, давайте.
1: На целине, да?
3: Да.
1: Так. Слышите кого-то, чего-то? Да, вы полностью правильно ответили, Максим. Я вас поздравляю. Суперприз наш вкусный. Уже ваш, и вы сможете его забрать. Хотите кому-то передать привет, и быть может?
3: Передаю привет семье своей, всему городу Орска и вам.
1: Отлично, спасибо большое. Но вы, Максим, никуда не уходите. За эфиром расскажу, как забрать ваш приз. А пока что узнать больше о подлинной истории нашего края вы также можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края.
4: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологии производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца Лилия 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага Сефиона Смарт 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2020 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-90. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников 3.
8: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
9: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 25.

невероятно веселая, вдохновляющая песня сейчас звучала. Точно такие же сообщения мы получаем на Радио Хит. И, конечно же, я их для вас зачитаю. Аделина написала: «Всем привет, Оренбург! Оренбург на связи, передаем приветы от Радио Хит, в том числе вам, Аделина». Далее написала: «Оренбург, привет! Желаю всем вам хорошего дня! Спасибо большое, но у нас уже вечер». Это, кстати говоря, также написала Аделина, но уже Иркенова. Вам, Аделина, также огромнейший привет, если это не одна и та же. Ну и далее написал Саша Машинист, как всегда, радует своими сообщениями. Ну вот и я, тот самый, кто разбавит суету сегодняшнего вечера. Всем привет, и тебе, Кристюша, самому яркому солнышку. И просто львица-тигрица, тоже приветик, обнял крепко-крепко. Спасибо большое, очень необычный комплимент. Ну, похоже, все, завершающий вечер моего нахождения дома. Завтра так неохота улетать, но, увы, работа зовет, причем слишком ярко. Меньше мне рабочие чаты читать надо, да уж. Бывает такое, Александр, но вы не переживайте, работать тоже бывает хорошо, если есть чему радоваться. Так что продолжайте нас слушать и поднимайте свое настроение с нами.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
2: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 28, вечером ожидается плюс 24, ночью плюс 19, в Ясном данную минуту плюс 26, вечером ожидается также ночью плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 25 на данный момент, вечером на градус ниже плюс 24, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 26, вечером плюс 24, ночью плюс 19. Информация предоставлена на сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: важные обсуждения прерываю. Возможно, в этом я виновата. Но тут как бы три девицы под окном пряли рано вечерком.
1: Нет, Кристин, в том, что в городе не будет две недели воды, ты не виновата.
0: Я прервала твои объявления, где ее не будет.
1: Да, да. Вся, кстати, подробная информация, друзья, на сайте orsk.ru, кто останется без воды. Я вот останусь.
0: У нас в эфире Настя Центр, Кристина Бурова, Оксана Полюкова. Собрали почти весь женский состав Радио Хит. Даша Иванова еще тут не хватает, жалко. Но ладно, девчонки, как ваше настроение, как ваши дела?
1: Ну как, какие у нас дела? Мы уже к тебе ходить мыться будем в течение этих двух недель.
2: Да, какие? У нас хорошо дела, у тебя не очень. Потому что у тебя будет полная очередь просто до ванной.
1: Банно-прачечный комбинат.
0: Надеюсь, на работе тоже будет вода, и вы будете купаться здесь. Тут лучше все-таки. У нас же есть душ.
1: Ой. Вот так вот она раз, и это всех смахнуло. Представляешь?
0: Да, и что? И что? А вот, ну, я не хочу, потому что это моя ванна. Может, я хочу... А у меня джакузи, кстати, я вас не пущу.
1: Вот так вот. Все.
0: Вы рады?
1: Придется на работу ходить.
0: У меня тоже плохие новости. Я вот прочитала сообщение Саши Машиниста, а я не увидела, что там нужно было открыть, и там еще продолжение есть. Саша Машинист, прости, пожалуйста. Я к тебе прилечу и извинюсь обязательно. Я в Москву собираюсь. Встречай меня. Вот, я все сказала, что хотела.
2: Четыре свадьбы. Да. Четыре свадьбы.
0: Ну все, теперь я даю слово Насте Центр, она с вами будет на протяжении всего вечера. Настя, ты готова?
2: Совет да любовь! Поехали!
0: Бойко!

0: фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 11 июля в 12:00 в Орске стартует первый этап чемпионата Оренбургской области по мотокроссу. Соревнования включают заезды для разных возрастных групп и классов байков. Гости увидят прыжки с трамплинов и сложные маневры. Трасса соответствует стандартам безопасности и сложна. Рев моторов, клубы пыли и всплеск адреналина создадут неповторимую атмосферу большого спортивного праздника. Вход свободный, все зрители получат яркие впечатления и заряд эмоций. В Оренбурге перед судом предстанет 30-летний мужчина. Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях против несовершеннолетнего. Все случилось в апреле 2025 года в доме на улице Соболя-Гора. Фигурант напал на подростка, ударил его по голове и забрал мобильный телефон. Но на этом мужчина не остановился. Мужчина привел потерпевшую на улицу братьев Коростелевых и под угрозой расправы потребовал деньги. Затем они вместе отправились в ломбард. Испугавшись, подросток сдал свой телефон, а вырученные деньги отдал нападавшему. Преступление пресекли посторонние люди. Подросток обратился к ним за помощью, и они вмешались. Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд. Следственный комитет передал белорусским коллегам копии документов по делу об атаке беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Представители СК Беларуси на месте изучили материалы дела, а также обнаружены фрагменты беспилотника. Напомним, автобус с воспитанниками спортивной школы следовал из Гомеля в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождавшая группу женщина. Еще 8 человек пострадали. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с вами на связи. Ну что, друзья, начинаем этот вечер. Вечер пятницы, естественно, который мы так долго ждали, так долго хотели и так долго планировали различные события и встречи. Ну, потому что сегодня день, когда мы завершили свою работу и отправляемся на свои законные выходные. Так что, друзья, подключайтесь к нам скорее, делайте громче, будем наслаждаться, веселиться и получать удовольствие от этого момента самой любимой и драгоценной радиоволной.

Реклама. При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед Супер 50 грамм 33 рубля. Шпагат жутовый 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Газовик.
1: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

0: Ну что, друзья, замечательный вечер мы встречаем в эфире Радио Хит. Не могу нарадоваться тому, что все-таки пятница у нас наступила, а значит, что многое мы можем сделать, успеть на выходных, расслабиться, отдохнуть, насладиться ярким солнцем и, возможно, даже погреть свои косточки, позагорав, да, чуточку, главное, не сгореть, чтобы потом в понедельник не быть красным, как рак на рабочем месте. Так что я вам предлагаю уже прямо сейчас писать нам, рассказывать, делиться настроением, эмоциями. В общем, рассказывать о планах на сегодняшний вечер и на выходные, чем хотите заняться, куда позовите своих родных и близких, или, быть может, вас уже пригласили в какое-то мини-путешествие. Ну и самое главное, всегда и везде не забывать брать с собой музыку от Радио Хит. С ней все-таки как-то веселее, что ли, жизнерадостнее получается. Так что берите на заметку.
1: В твоем ритме. Смотри Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
6: Владимирский Централ. Ветер северный.
5: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
7: Было тепло.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
8: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
9: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
10: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
11: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
13: Смотри радио.
14: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
15: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
16: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
17: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
18: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Итак, друзья, мы переходим к вашим приветам и поздравлениям. Здесь Саша Машинист дописал сообщение, ну, со всеми поздоровался, ну и, собственно, тебе, Настюш, мурмял приветик. Да, я тут делился, что выходной у меня в воскресенье, отпуск чуточку продлили, пусть и неофициально. А насчет того, что Крис сказала, вызов принят, буду ждать. Ну, слушайте, все довольны, все рады. Мне сообщение пришло, Крис, вы услышали, будете ждать. Крис тоже довольная, поедет в Москву к вам навстречу, почему бы нет. Так что давайте-ка продолжать в том же духе, заряжаться позитивом, дарить его друг другу в эфире Радио Хит. Саша, вам спасибо за сообщение, конечно, вам пламенный привет. Ну и хорошо, что отпуск чуточку продлился, выходные также впереди у вас. Наслаждайтесь, отдыхайте, и пусть все будет замечательно. Ну и других наших слушателей также ждем с нетерпением, пиши.
1: Смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать о том, какая погода нас ожидает. В данную минуту плюс 27, ночью плюс 20, в Оренбурге плюс 25, ночью плюс 19 градусов, в Ясном плюс 26, ночью плюс 21, в Ковандаке и Медногорске плюс 25, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига – «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: примут участие более 100 волонтеров, около 7 тысяч свечей, а также участники СВО, их семьи, общественные организации, депутаты и жители города. Глава Орска Артем Воробьев подчеркнул важность акции для сохранения памяти о трудовом подвиге в годы войны. Арчан приглашают присоединиться к акции. 17 июня в районе села Первая Григорьевка Сакмарского района на реке Чебеника местные жители спасли троих детей, один ребенок утонул. Его тело также извлекли из воды местные жители. Место гибели ребенка не было оборудовано для купания. В данный момент областной прокуратуры проводится проверка по факту гибели 13-летнего ребенка. Поставки нефтепродуктов в Москву идут в штатном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там уточнили, что работа всех городских АЗС отлажена. Ранее Федеральная антимонопольная служба запросила у одной из крупных независимых сетей данные о ценах, объемах продаж и причинах изменения стоимости топлива. Запрос связан с мониторингом рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, с 9 по 15 июня бензин в России подорожал почти на 1%. Рост цен зафиксировали в 78 регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом

Приветствую всех в эфире Радио Хит и Настя Центр сегодня с вами на связи в прекрасном настроении. А все потому, что сегодня, друзья, пятница, наконец она у нас наступила. Наслаждаемся моментом, слушаем только самую прекрасную музыку, тем более, что впереди у нас много драгоценных треков. Вот знаете, кстати, до ближайшей рекламной интеграции здесь в списке даже есть моя Мишель с треком

0: Пятерка лидеров Хит-мьюзик-чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит-мьюзик-чарта. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком «To the Moon». Айсгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Пьюс,
1: моя дама пьет. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баиндия.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды в рубрике «Гороскоп» уже на завтра, а именно на 20 июня.
2: Овен.
1: Уделите максимальное внимание вопросам собственной личной жизни завтра. Ваши труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов.
2: Телец.
1: День будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно, вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это как раз и может оказаться довольно-таки непросто.
2: Близнецы.
1: На завтра вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Активные действия вам противопоказаны.
2: Рак.
1: Вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Завтра что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно, вас пытаются обвести вокруг пальца.
2: Лев.
1: Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присматривайтесь повнимательнее. Эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся на самом деле.
2: Дева.
1: Завтра в цене будут уши, готовые выслушать, понять в нужный момент, кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.
2: Весы.
1: День хорош для того, чтобы творить чудеса. Неважно, что вы не умеете этого делать, попробуйте, вдруг да получится.
2: Скорпион.
1: Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь, у них получилось бы не лучше.
2: Стрелец.
1: Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам завтра будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы. Их будет немного.
2: Козерог.
1: Вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него в самом ближайшем будущем. Он очень и очень пригодится.
2: Водолей.
1: Работа последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется. Успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей. И желательно поспать.
2: Рыбы.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но безумно симпатичный. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824. ООО «Афина». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ. Ветер северный.
3: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте
1: продажи. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Знаете, и правда, главное в жизни выбирать свое чудо. Пусть то любимое дело, которое вы называете именно чудом, будь то, ну, не знаю, любимый человек, который вас ждет сегодня после работы дома вечером для того, чтобы провести классные выходные все эти дни. Так что давайте-ка, друзья, скорее подключайтесь и делитесь со своим чудом, настроением в эфире «Радио Хит». Очень сильно жду, естественно, здесь сообщения уже прилетели. Сергей нам написал, Сергей Иванович, наш постоянный слушатель. Настя, Центр, добрый вечер, хорошего всем настроения. Благодарю, с огромным удовольствием зачитываю эту весточку. И, знаете, все это взаимно, Сергей Иванович. Так что пишите нам обязательно еще, а вам позитива, добра и улыбок. Мы же двигаемся далее в эфире «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

каждый городожитель. Без покупок от нас уходит редко. Даже нужен бассейну есть очиститель и нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: На Урале 20 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Центр Орска на две недели останется без горячей воды. С 29 июня по 5 июля 2026 года планируется проведение ремонтных работ, а с 6 по 12 июля 2026 года будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением для проверки их плотности и прочности. В связи с этим будет временно ограничено горячей

0: правила подачи документов российские вузы, как сообщили в Миноборнауки, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Бумаги можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимают лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Ну что, друзья, всем еще раз добрейшего вечера. На студийных уже 20.05. Это очередной приятный час пятничного вечера. Мы справляем его здесь, в эфире Радио Хит. Делимся настроением, яркими эмоциями, пожеланиями, поздравлениями. Все в этом духе специально для наших любимых слушателей. Так что давайте-ка подключайтесь к нам, делайте громче. Будем наслаждаться вместе самыми приятными хитами. Так что еще хорошим делом было бы позвать своих родных и близких, которые также подключатся к нам и будут проводить время ярко и музыкально. Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Но не могу я все-таки под хорошие треки в эфире Радио Хит сдерживать себя, не двигаться, не танцевать. Но думаю, что вам это тоже сложно сделать. Но, знаете, живем мы здесь и сейчас, так что если вдруг вы находитесь где-то в общественном транспорте, вам, не знаю, ну, не подвигаться, да, вы думаете, что люди что-нибудь про вас скажут, непонятное такое, скажут, странный какой-то человек. Вот, знаете, не обращайте на них никакого внимания. Танцуйте, отдыхайте, пляшите и делайте все, что вам нравится, конечно, в пределах разумного. А мы же продолжаем ставить вам музыку в эфире Радио Хит. Наслаждаемся треками, классным настроением. Так что будь с нами уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
6: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Милый, зима не за горами.
8: И что?
7: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
8: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
7: Да ты волшебник.
8: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
9: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
10: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды соли. Сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Градусы только что прозвучали в эфире Радио Хит. Кстати, наши градусы тоже растут, и не только за окном, но и в сердце, в душе. Температура повышается, конечно, от самого хорошего, яркого настроения, от теплых сообщений, признаний в любви, все в этом роде. Так что у нас здесь самая настоящая жара и самое настоящее лето. Так что, друзья, не забываем о том, что писать можно и согреваться. Ну, конечно, вот нам здесь написали. Спасибо за Ленинград, не ожидал, приятно удивили. Вот так написали. А также я люблю свою Инночку, твой лев, мы в гараже наводим порядки. Ясный здесь. Вот такое сообщение тоже к нам прилетело. Мы Инночке вашей передаем привет. Вот, собственно, льву, который написал это сообщение в том числе. Ну, а вам прекрасно провести время и пусть порядок удастся.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Петербургские колбасы. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 26 градусов, ночью плюс 20, в городе Оренбурге плюс 23, ночью плюс 19 градусов, а в городе Ясном в данную минуту плюс 24, ночью до плюс 21, а вот в Кувандыке и Медногорске плюс 23, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Свинина «Окорок» 329 рублей за килограмм. Свинина «Карбонат» 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с тобой на связи. В этот замечательный летний жаркий вечер продолжаем наслаждаться моментом, слушать самую приятную музыку, ну и, конечно же, гулять, отдыхать и помнить о том, что сегодня, друзья, пятница, значит, что самое время расслабиться за всю рабочую неделю, ну и, в общем-то, строить планы на предстоящие выходные. У вас там, кстати, как с планами, уже готовы их озвучить в эфире Радио Хит и рассказать нам, чем займетесь.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: А папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты – музыкальный чемпион этого лета?

0: подарки и выигрывай в музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от Смотри Радио. Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили для нас звезды на завтра, на 20 июня.
2: Овен.
1: Уделите максимальное внимание вопросам собственной личной жизни. Ваши труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов.
2: Телец.
1: День будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно, вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это как раз и может оказаться очень непросто.
2: Близнецы.
1: На завтра вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Активные действия вам противопоказаны.
2: Рак.
1: Вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Завтра что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно, вас пытаются обвести вокруг пальца.
2: Лев.
1: Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее. Эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
2: Дева.
1: Цене будут уши, готовые слушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.
2: Весы.
1: День хорош для того, чтобы творить чудеса. Неважно, что вы не умеете этого делать, попробуйте, вдруг у вас получится.
2: Скорпион.
1: Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь, у них получилось бы не лучше.
2: Стрелец.
1: Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам завтра будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы. Их все-таки будет немного.
2: Козерог.
1: Вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него. В самом ближайшем будущем он очень и очень вам пригодится.
2: Водолей.
1: Работа последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется, так что стоит успокоиться. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей и желательно поспать.
2: Рыбы.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Всем знаков зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца Лилия 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага Сефиона Смарт 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, на самом деле, лето — это то самое время, когда у тебя частые самолеты, перелеты. Ну, это, конечно, в лучшем случае. Есть люди, которые работают, и кроме как своего автомобиля, это в лучшем случае. А может быть, вообще своих родных четырех стен ничего не видят. Ну, всякое бывает, но зато потом можно будет попозже отдохнуть. Не в жаркое лето, а, например, в приятную осень. Это вот для любителей другого совершенно времени года. Хотя вот у меня как раз-таки такое есть. Я вот, например, больше предпочитаю осень, нежели лето. А у вас как с погодой складывается? Какую атмосферу и погоду больше любите вы? Пишите и рассказывайте. И если у вас намечается вдруг отпуск, обязательно расскажите нам о нем. Куда полетите? С кем полетите? Кому в гости, может быть? Ну и вообще, присылайте нам свои красоты, фотографии, видео. В общем, все будем смотреть, любоваться и радоваться за вас.
1: И мое настроение. Смотри, радуйся.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 24 градуса, ночью ожидается плюс 20, в городе Оренбурге плюс 23, ночью плюс 19, в Ясном плюс 21, ночью плюс 20 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 20, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
1: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс, моя дама бьет.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баинди.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодны товары для пикника покупай.
2: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого

0: скидки и выигрывай музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от Смотри Радио. Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: но как все-таки приятно наблюдать за улыбкой любимого и родного человека. Да, когда он счастлив, когда он получает то, что хочет и мечтает, когда он, ну, достигает чего-то нового, интересного и полезного для себя. Но все-таки радует это, так что, друзья, можете рассказать о своих каких-то приятных событиях, пусть родные и близкие услышат об этом и порадуются вместе с вами, ну и мы в том числе. Так что давайте продолжать улыбаться, радовать не только себя, но и окружающих, и, естественно, слушать самые лучшие хиты, звучащие в эфире «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: В уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

0: что, друзья, вот и подходит наш вечер к своему завершению. Но все-таки он приятный. Почему? Потому что впереди у нас долгожданные длительные выходные. Как приятно все-таки это осознавать. Поэтому давайте-ка планировать, наслаждаться моментом. Ну и, естественно, завтра слушать радиохит вновь. Ну и рассказывать нам о том, как проходят ваши выходные долгожданные дни. А пока вечер, отдыхаем, будем слушать много музыки, опять же, без остановки. Ну и писать ваши приветы и сообщения тоже можно, которые мы зачитаем уже завтра с самого раннего утра. Так что предлагаю тебе написать, несмотря на поздние часы. Ну а пока мы продолжим наслаждаться музыкой. Впереди у нас еще немного информации о погоде и рекламная интеграция.
1: Поймай настроение. Смотри, радио. Зажечь огни земли.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 23, ночью плюс 20, в Оренбурге плюс 22, ночью плюс 17, в Ясном плюс 20, ночью до плюс 19 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 19, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Реклама.
1: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио»

0: 16+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Телефон рекламной службы

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Далее. Полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смартфоне.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоли от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 миллилитров за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 миллилитров всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Глава. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 5 часов.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.